0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: На причале громко чайки. И не случайно. А причалы бьются волны. Как на чайке. И нас с тобой. Они качали.

0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты с

0: ваши ручки.
1: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает масштабную программу по развитию шахмат в Ханты-Мансийске. Дан старт 17-му Кубку Югры по стратегии управления бизнесом .роста. Житель Нягани отсудил почти 500 000 рублей за машину, поврежденную снегом. Югра подтверждает свой статус лидера в российском шахматном движении, утвердив амбициозную программу развития до 2030 года. Ключевым моментом стало подписание в Ханты-Мансийске соглашения, направленного на максимальное расширение доступности шахмат для всех жителей региона. Стратегия предусматривает глубокую интеграцию шахмат в образовательный процесс, создание новых площадок для игры и проведение регулярных соревнований на муниципальном уровне. Такая комплексная работа призвана трансформировать шахматы из вида спорта для избранных в популярное занятие для широких масс. Инициативу уже поддержали руководители Нягани, Покачей и Октябрьского района. Ожидается, что в ближайшем будущем к ней присоединятся все 22 муниципалитета округа. Сегодня в Югре зарегистрировано почти 70 тысяч шахматистов, что является весомым аргументом в пользу признания региона одним из ведущих шахматных центров России и перспективной площадкой для международных турниров, комментирует заместитель губернатора Елена Майер.
3: Мы хотим, конечно же, концепция повышать образовательный уровень наших тренеров, педагогов, проводить соревнования на более высоком уровне. В том числе будем внедрять цифровые технологии, которые сегодня имеют возможность как можно больше детей вовлекать для удаленных уголков наших муниципалитетов через различные программы.
2: Стартовал 17-й сезон Кубка Югры .роста, главного регионального события для тех, кто стремится к развитию в сфере стратегии и управления бизнесом. В этом году проект побил все рекорды, собрав более 1000 заявок от амбициозных участников. Церемония открытия, состоявшаяся в Югорском госуниверситете, подчеркнула значимость мероприятия. Впервые к студентам и предпринимателям присоединились ветераны специальной военной операции и их семьи. Для них были организованы специальные отборочные туры и площадка для обмена опытом, где обсуждались вопросы лидерства и адаптации управленческих навыков гражданской деятельности. Участники продемонстрировали свои способности, принимая стратегические решения на бизнес-симуляторе, максимально приближенным к реальным условиям. Команда из стратегии Югры, проект АВ-стройка и Верх Югра, представляющая ветеранов СВО, успешно прошли отбор и продолжат борьбу в основном турнире. Соревнования завершатся 19 июня, а победители будут объявлены на международном IT-форуме. Лучшие из лучших получат шанс представить Югру на федеральном и мировом уровнях. Житель Нягани добился денежной компенсации за автомобиль, пострадавший от падения снежной глыбы. Инцидент произошел весной прошлого года у одного из торговых центров города. Из-за несвоевременной уборки снега с крыши здания на машину обрушилась снежная масса, повредив лобовое стекло, багажник, крышу и капот. Суд признал вину собственника торгового центра и обязал его выплатить автовладельцу почти 445 тысяч рублей. Эта сумма включает возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебных издержек. И последнее. В Югре началась неделя продвижения здорового образа жизни среди юных жителей округа. Эксперты отмечают, что несбалансированное питание, избыток сладостей, фастфуда и газированных напитков могут привести к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Особое внимание рекомендуется уделять полноценному завтраку, который помогает поддерживать энергию и контролировать аппетит в течение дня. Также специалисты призывают взрослых отказаться от курения в присутствии детей и не воспринимать вейпы как безопасную альтернативу. Альтернативу сигаретам, ведь они содержат вредные вещества и способны быстро вызывать зависимость. Отдельной проблемой остается чрезмерное увлечение гаджетами и видеоиграми. Недостаток движения и живого общения негативно влияет на физическое и эмоциональное развитие ребенка. Эксперты советуют родителям чаще проводить время с наследниками, гулять, заниматься спортом и отдыхать на природе. Такие привычки помогают укрепить здоровье детей, снизить уровень стресса и создать благоприятную атмосферу в семье. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. 2 июня, вторник. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Доброе
5: Кузнецова.
0: Утро. Доброе утро. Прекрасные новости с самого утра. Ну-ка, мы, Россия, мы тобой... я имею в виду, мы, Россия, заняли. Россия
5: Молодец.
0: Заняла 4 место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами.
5: Ну, это неудивительно.
0: Почему
5: странно,
0: только четвертое?
5: Да.
0: То есть я хочу сказать, что...
5: Вот это удивительно.
0: Да, в основу этого рейтинга легли отчеты, которые публиковались в прошлом, 2025-м, и ряд из них составлялся с учетом числа девушек, женщин из того или иного государства, которые побеждали в международных конкурсах красоты. Так вот, часть аналитиков оценивают, что представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие, собственно, руководствуются мнением экспертов. И вот в результате первое место заняла Колумбия. Неожиданно, но Колумбия. Дальше в первой тройке Польша и Греция. Россия на четвертой строчке. Чехия на пятой. Самыми непривлекательными оказались жительницы Испании, Албании и Венесуэлы. Слушай, я в Испании не была, но видела фотки. Нормальные там девчонки.
5: Я тоже, нормальные, я кино смотрел. Вообще, на самом деле, я думаю, что не стоит руководствоваться данными вот этого рейтинга, сделанного исходя из конкурсов красоты, потому что там совершенно другие критерии.
0: Ага, согласна.
5: Там ведь политика,
0: абсолютно,
5: наверное, подключается.
0: Конечно.
5: Деньги большие. Наверное, пока не заплатишь денег, вряд ли выиграешь этот конкурс.
0: Ну, да.
5: Хотя, ну, не будем вдаваться в подробности. Я думаю, что для русских парней самые красивые это русские девчонки.
0: Слушай,
5: да, я не думаю, я уверен.
0: Не только для русских парней. Я уверен абсолютно, что и другие, когда сюда приезжают.
5: А другие пусть там у себя девчонок ищут. Нечего к нам.
0: Самим мало.
5: В наш огород за помидорами лазать. Нечего.
0: Я все-таки считаю, что в России живут самые красивые женщины, самые привлекательные мужчины. И вообще в целом. Я вот, например, вчера тяжелый рабочий день, очень много там всяких задач, все остальное. Голова вот эта, знаешь, большая от количества информации.
5: Я видел, ты застряла в дверях вчера, когда выходила, да. Помогали операторы выносить.
0: И девчонки, подружки мои говорят, пошли гулять. А я как бы, ну а времени, ведь 9:00 вечера, ну то есть уже еще чуть-чуть и спать, понимаешь? Я даже не сомневаюсь, вот даже нисколько не сопротивляюсь, говорю, пошли.
5: Пошли.
0: И пошли же мы на биатлон. А на биатлонном центре открыли же новую статую биатлониста, потрясающую, 5-метровая, стального цвета. Она как жидкий терминатор. То есть, правда, это нереальное
5: вот это
0: что-то.
5: Я пойду посмотрю.
0: Там стоит биатлонист, он с винтовкой,
5: ружьем, да.
0: Значит, на лыжах, все как надо, и он со всех сторон светится, и он, правда, стального цвета, как жидкий терминатор. Близко к нему не подойти, потому что там газон, но там, судя по тому, что там немножко истоптано, люди ходят,
5: ходят,
0: но хотелось бы, конечно, чтобы вы этого не делали, ребят, потому что, ну, газон не для того, чтобы вы по нему ходили. Клещи потом там вдруг, не дай бог, ну, в общем,
5: да
0: не
5: там,
0: надо.
5: Да там, наверное, обрабатывают
0: но
5: на биатлоне.
0: Там так круто, с разных сторон сфотографировать, и хочешь селфи, и хочешь так сфотографировать. Очень здорово, место выбрано потрясающее, прямо биатлонист смотрит на стрельбище. Это крутая статуя, которая теперь украшает биатлонный центр, и здорово, что есть возможность прийти и спокойненько посмотреть. Комаров, правда, тьма тьмущая, но ничего.
5: Ты же с репеллентами все время ходишь.
0: Я
5: мне кажется, ты уже пропитана ими. С головой-то что в итоге уменьшилось после прогулки?
0: Да, конечно, конечно. Лес творит чудеса, понимаешь? И это вот идешь, и звуки, и запах, и воздух, который там, это потрясающе. Я вышла тут, например, в 10 вечера, достаточно поздно уже, ну, просто потому что встаю уже рано. И я вышла и поняла, что я бы, наверное, еще такой же кружочек бахнула вообще бы легко.
5: Еще надо пораньше вставать.
0: Нет.
5: Мне вот в этом плане везет. Мне
0: гулять
5: недалеко до лесу дойти тут от своего дома, поэтому я вот когда с собакой гуляю, успеваю.
0: Обязательно сходи и посмотри на...
5: До биатлона, боюсь, не дойду, это днем надо.
0: Ну, какая разница? Днем, вечером, какая разница? Сходи и вообще всех призываю, всех жителей и гостей Ханты-Мансийска, кто вот сейчас слышит, обязательно сходите на биатлонный центр. Да, там идет сейчас реконструкция, да, ремонт, но это не мешает пройтись, а тем более посмотреть на эту потрясающую статую. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:13. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске плюс 24, в Тюмени 21 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Элинторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем плюс 24, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском 15 градусов выше 0, в Белоярском и Березово плюс 19. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:17. Андрею хочется передать привет. Оказывается, он видел меня вчера, как я заходила на биатлон. Он выходил.
3: Следит за тобой.
2: Нет, видимо, просто тоже гулял. Оказывается, он поздоровался со мной. А я, видимо, настолько увлечена была разговором с девчонками, что Андрей, извините, ради бога, я правда. Но я правда нет. Не слышала.
3: А между тем, мы с тобой тоже не очень любим людей, которые с нами не здороваются.
2: Но, слушай, я сделала это не специально.
3: Да, я понимаю, конечно.
2: В любом случае, это просто... Ну, и понятно, что если бы человек ко мне подошел, знаешь, такой, здрасте, а я бы...
3: Кто?
2: Че?
3: Смерть.
2: Конечно, вот это было бы, извините. А так, нет, я, конечно, так...
3: Поденит.
2: И, кстати, +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс. Рассказывайте, что вот хочется с утра прямо выложить. Вот, пожалуйста, есть...
3: Может быть, о каких-то местах, вот как Даша рассказала про биатлониста, и сразу же Андрей прислал фотографию.
2: Что
3: вот я, по крайней мере, с помощью фотографии увидел этого биатлониста.
2: Ну и, кстати, надо обязательно присоединиться к нашей трансляции, видеотрансляции я сейчас имею в виду. Она находится в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», поэтому присоединяйтесь, посмотрите, что в студии творится. Сегодня 2 июня, напомню, отмечается День лысых мужчин. И все мужчины, у которых нет на голове волос, сегодня могут смело отмечать этот праздник.
3: По разным причинам. Либо они сами не растут, либо вы их бреете.
2: Слушай, всякое может
3: Олег
2: быть.
3: Олег Боровков, например, поздравляем
2: я
3: тебя.
2: Я вспоминаю, сразу,
3: Слава
2: мне
3: Смуров.
2: Кажется, в это же время, да, мы тебя побрили на лысо год назад.
3: Да, хорошенький, кстати, это год назад было?
2: Год назад. Год прошел, как быстро.
3: Страх, конечно,
2: как
3: божий.
2: Быстро пролетело время. День воды. Вода сегодня именинница. Мы сегодня, кстати, в течение всего утра будем говорить про воду. И я призываю всех, конечно же, присоединиться к этой беседе. Выясним много интересного. Сегодня придет к нам специалист, инженер-исследователь из дата-центра ЮГУ Леонид Литвинов. Мы выясним, и откуда в Югре вода берется, и какого она качества. Ну, в общем, и так далее.
3: И
2: так
3: можно
2: далее,
3: ли
2: и так
3: воду
2: далее.
3: Из-под крана
2: да.
3: пить? Все,
2: кстати, по поводу голосования. Мы выясняем сегодня, какую воду вы чаще пьете, сырую или кипяченую. Адреса для голосования все те же, и группа во ВКонтакте, и Телеграм, и Макс. Все это работает. Так, дальше по сегодняшнему дню быстренько пробежимся. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается сегодня. И фраза «мы то, что мы едим», она, конечно, хоть несмотря на то, что банальная, но тем не менее это так абсолютно.
3: Она имеет место быть, никуда от этого не денешься.
2: Суть.
3: Я вот вчера, на самом деле, грешен, я позанимался маленько, а вот позанимаешься, потом так есть хочется, невероятно. И я вечером натрескался, что с трудом уснул потом. Вот излишества были в еде вчера.
2: Я хочу сказать, что некоторое время назад я же там приняла осознанное абсолютно решение бороться там с теми лишними килограммами, которые за дверью все время стоят и все время нападают на меня.
3: Просто не открываем через окно ходить.
2: Не получается? Слушай, столько всего вкусного кругом. Как? Но ничего. Сейчас
3: глазок поглядываешь такая все-таки. Так, вы уходите, а вот чипсы останьтесь.
2: Не-не, кстати, по чипсам тоже нет. Я не очень люблю чипсы. Хотя с солеными огурчиками чипсы, да с укропом, который, боже, ну это же огонь.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и призываю присоединиться к нашему разговору с коллегами из телевизора. Сегодня это Никита и Маша. Мы сегодня про интересненькое. Впрочем, как всегда, прямо сейчас присоединяйтесь к нашей беседе.
2: Чтоб Даша с Колей гороскопы сочинить, пришлось нам пару телескопов прикупить.
3: Из них всю ночь мы на созвездия смотрели и в прогностическом вопросе очень преуспели. Доброе утро, коллеги.
1: Доброе утро, коллеги.
2: Узнать,
1: конечно, Маш, конечно, мы же ждали.
2: Так, я начинаю. Коля, во время очередного музыкального трека в тебе проснется желание создать собственную рок-группу. Название уже почти придумано. Авдончики-чики. В ней будет все. Гитара из студии и текст прогноза погоды. Даша будет проситься на бэк-вокал. Бери.
4: Итак, Даша, между прочим, очень хорошо поет.
3: Давай прогноз для тебя сегодня, Даша. Сегодня твоя внутренняя батарейка заряжена на 120%. Ты будешь успевать управлять пультом и наливать кофе, даже не глядя в кружку. Звезды говорят, твой главный враг сегодня – кресло. Оно попытается укачать тебя прямо в середине важной новости. Не поддавайся.
1: Хорошо, ладно, договорились. Мы и так с Колей встаем с кресел своих рабочих. Ну, стараемся,
4: да,
1: во всяком случае.
4: Делаем. У Даши, кстати, есть упражнение специальное. Тут не очень удобно его показать, но это примерно как танец Буратино в мультике, только не вот с носом когда.
1: На самом деле я могу же показать. А, будет не очень видно. Ну, в общем, это что-то вот такое. Вот где-то примерно.
4: Вот примерно такая разминка.
1: Только там еще ноги подключаются.
4: Обязательно. Уехал, да. Но иногда день ног пропускаем и просто вот так вот.
1: Да. Но вообще, надо сказать, что в нашей трансляции все это прекрасно видно, поэтому можно присоединиться к нашей трансляции, легко посмотреть, какие мы тут выписываем.
4: Упражнения.
1: Да, но то, слушайте, много сидеть тоже вредно, гипотинамия и все остальное, поэтому мы стараемся вот таким вот образом расшевелить все свои суставы.
4: Лимфу разогнать по организму.
1: Да, плюс не забывайте наш персиковый возраст, мы же понимаем это прекрасно. И плюс ко всему, знаете что, вот сегодня день воды, да? Вода моя любимая. Обожаю воду из всех напитков, да, воду обожаю больше всего. Я, кстати, приняла участие в вашем голосовании, там вот где больше 2 литров. Вот я в день точно выпиваю больше 2 литров
3: как
1: воды.
3: Как Маша, вот Маша тоже
2: да,
3: за этот
2: я
3: вариант.
2: Тоже очень много, я обожаю воду.
4: Водохлебы, как бабушка мне говорила.
2: Вот чай и вода, да, все, да. Больше ничего я не хочу. Какой-то сладкий напиток, так сложно потом. Вот 2 глоточка выпил, все, потом больше не хочется совершенно.
1: Но вот по поводу воды, мы сегодня еще у всех, кто находится в компании с нами, выясняем, какую воду люди пьют, сырую или кипяченую. Вот я сейчас смотрю на наше голосование и вижу, что там 50-50. Mm-hmm. Я исключительно сырую воду пью из фильтра. Ну, то есть у меня там кранчик фильтровый, да, так правильно будет сказать. И готова пить эту воду и всем готова совать эту воду, потому что вода, это прямо, ну, жизнь. Правда.
4: На ночь под кран ложится, открывает рот и все.
3: Мне кажется, у нас на севере, вот в Югре самая вкусная вода.
1: Ой, Никита, я с тобой здесь, конечно, очень сильно поспорю. Да, безусловно, здесь вкусная, классная вода, все здорово, но...
2: Пробовал в Башкирии.
1: А ты пробовал воду в Киргизии? Боже, это же...
4: А вы пробовали воду в Болчарах из колодца, который на улице Ленина, возле дома 78? Это потрясающая вода была раньше.
1: Да, но нет, я из колодца, кстати, вообще не помню, что когда-либо пила воду.
4: Ключ тоже, это ключевая вода.
1: Вот, кстати, из ключа, наверное, все-таки я пила, но тот, которому подведен какой-то там привод, который, знаешь, на кнопочку нажимаешь, и она там вытекает. Не сам.
4: Нет, когда ты приходишь в лес, припадаешь просто к ключу вот так и до ломоты в зубах пьешь эту ледяную воду.
1: Я зато артезианскую пила, чисто артезианскую, прямо вот горную, которая потрясающая, знаешь. Вот это я хочу сказать.
2: Я просто вспоминаю с таким большим удовольствием, у нас тоже есть небольшой такой ключик.
1: Ключик
2: маленький. И оттуда, да, оттуда наливаешь водичку, и она, знаете, вот как будто у тебя 3 дня была жажда, и это первый глоток, такая сладенькая вода, да.
3: Не у нас в Башкирии, а у них в Башкирии, ты югорчанка, успокойся.
2: Что такое? Иди вон из Ртыша.
4: Иди вон, все, можно было остановиться.
3: А я на Колю смотрю, у меня надпись «Авдончики-чики». Я не знаю, вот всю беседу просто.
1: Ребят, хорошего вам эфира, хорошего настроения. Ни в коем случае не ругайтесь, тем более из-за воды. Пока.
4: Всего доброго.
1: Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра запускает масштабную программу по развитию шахмат в Ханты-Мансийске. Дан старт 17-му Кубку Югры по стратегии управления бизнесом.ру. Житель Няга не отсудил почти 500 000 рублей за машину, поврежденную снегом. Югра подтверждает свой статус лидера в российском шахматном движении, утвердив амбициозную программу развития до 2030 года. Ключевым моментом стало подписание в Ханты-Мансийске соглашения, направленного на максимальное расширение доступности шахмат для всех жителей региона. Стратегия предусматривает глубокую интеграцию шахмат в образовательный процесс, создание новых площадок для игры и проведение регулярных соревнований на муниципальном уровне. Такая комплексная работа призвана трансформировать шахматы из вида спорта для избранных в популярное занятие для широких масс. Инициативу уже поддержали руководители Нягани, Покачей и Октябрьского района. Ожидается, что в ближайшем будущем к ней присоединятся все 22 муниципалитета округа. Сегодня в Югре зарегистрировано почти 70 тысяч шахматистов, что является весомым аргументом в пользу признания региона одним из ведущих шахматных центров России и перспективной площадкой для международных турниров, комментирует заместитель губернатора Елена Майер.
6: Мы хотим, конечно же, концепция повышать образовательный уровень наших тренеров, педагогов, проводить соревнования на более высоком уровне. В том числе будем внедрять цифровые технологии, которые сегодня имеют возможность как можно больше детей вовлекать для удаленных уголков наших муниципалитетов через различные программы.
5: Стартовал 17-й сезон Кубка Югры «Точка роста» – главного регионального события для тех, кто стремится к развитию в сфере стратегии и управления бизнесом. В этом году проект побил все рекорды, собрав более 1000 заявок от амбициозных участников. Церемония открытия, состоявшаяся в Югорском госуниверситете, подчеркнула значимость мероприятия. Впервые к студентам и предпринимателям присоединились ветераны специальной военной операции и их семьи. Для них были организованы специальные отборочные туры и площадка для обмена опытом, где обсуждались вопросы лидерства и адаптации управленческих навыков гражданской деятельности. Участники продемонстрировали свои способности, принимая стратегические решения на бизнес-симуляторе, максимально приближенном к реальным условиям. Команда стратегии Югры, проект АВ-стройка и Верх Югра, представляющая ветеранов СВО, успешно прошли отбор и продолжат борьбу в основном турнире. Соревнования завершатся 19 июня, а победители будут объявлены на международном IT-форуме. Лучшие из лучших получат шанс представить Югру на федеральном и мировом уровнях. Житель Нягани добился денежной компенсации за автомобиль, пострадавший от падения снежной глыбы. Инцидент произошел весной прошлого года у одного из торговых центров города. Из-за несвоевременной уборки снега с крыши здания на машину обрушилась снежная масса, повредив лобовое стекло, багажник, крышу и капот. Суд признал вину собственника торгового центра и обязал его выплатить автовладельцу почти 445 тысяч рублей. Эта сумма включает возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебных издержек. И последнее. В Югре началась неделя продвижения здорового образа жизни среди юных жителей округа. Эксперты отмечают, что несбалансированное питание, избыток сладостей, фастфуда и газированных напитков могут привести к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Особое внимание рекомендуется уделять полноценному завтраку, который помогает поддерживать энергию и контролировать аппетит в течение дня. Также специалисты призывают взрослых отказаться от курения в присутствии детей и не воспринимать вейпы как безопасную альтернативу. Сигаретам, ведь они содержат вредные вещества и способны быстро вызывать зависимость. Отдельной проблемой остается чрезмерное увлечение гаджетами и видеоиграми. Недостаток движения и живого общения негативно влияет на физическое и эмоциональное развитие ребенка. Эксперты советуют родителям чаще проводить время с наследниками, гулять, заниматься спортом и отдыхать на природе. Такие привычки помогают укрепить здоровье детей, снизить уровень стресса и создать благоприятную атмосферу в семье. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 17, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 24 градуса выше 0 в течение дня, в Югорске и Советском плюс 13, в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 15, в Белоярском и Березово 19 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 15, в Сургуте и Нижневартовске 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: Рекламно-информационного.
1: Реклама.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемещение.

0: замены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня у вас легко получится сделать много удачных покупок и даже найти на это деньги.
1: Тельцы, сегодня, выходя из дому, прихватите с собой рассудительность и спокойствие.
0: Близнецы, помните, все возникающие трудности ограничены временем. Вы легко их преодолеете.
1: Раки, сегодня, прежде чем вступать в спор, запаситесь убедительными аргументами.
0: Львам звезды напоминают, нет неразрешимых проблем, есть просто ваша лень.
1: Девы, сегодня ваши друзья поддержат вас в нужный момент. Вы знаете, кому звонить.
0: Весы, звезды говорят, романтические намеки сегодня перестанут быть просто намеками. У вас есть все шансы наладить личную жизнь.
1: Скорпионы, сегодня во всеобщей суете постарайтесь найти время для спокойной беседы с близкими.
0: Стрельцы, сегодня вы легко добьетесь прогресса в серьезном, непростом деле.
1: Козероги, сегодня не упустите возможности приятно удивить любимого человека.
0: Водолей, вас ждет замечательный день с точки зрения внутренней гармонии.
1: Рыбы, сегодня вам придется немного поволноваться, но это будет приятное волнение.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты и очередной фразеологизм. От Фании?
2: Да, от Фании.
1: Хорошо.
2: Да, сегодня пятая спица в колеснице.
1: Ух ты.
2: Или еще пятая спица в колесе. Или последняя спица в колесе. Вариаций вот там этого фразеологизма на самом деле огромное количество.
1: А ты еще вот сейчас стал это говорить,
2: да,
1: я знаю такие, которые в эфире произносят. Ну знаешь, вон то вот там пятое ребро и все остальное.
2: Да.
1: Я туда знаю.
2: Но вообще выражение это про то, что оно означает совершенно ненужного, лишнего человека, чья роль в чем-либо сильно преувеличена или ничтожна вообще. То есть человек, который... вообще, в принципе, не нужен. И так не только про человека говорят, а про какие-то, не знаю, там, вещи абсолютно ненужные. Вообще, на самом деле, действительно, очень много синонимов такого фразеологизма у нас в нашем языке. Зачем собаке пятая нога? Козе баян тоже не особо нужен, насколько мы знаем.
1: Ты сейчас осторожно, потому что можно вот так вот вылетит просто и не заметишь, понимаешь, и не поймаешь.
2: На самом деле, да, они более интересны, когда такая, интересные слова есть в поговорках.
1: Когда окрас немножечко другой, да.
2: Больше нравится как-то нашему брату. Но, тем не менее, вообще говорят, что эта идиома является вариацией более древней немецкой поговорки. Фюнфте рад ам ваген. Вот так вот она получается. Фюнфте рад ам ваген. По-моему, правильно. Буквально как пятое колесо в телеге. Ну и на самом деле понятно, что этот фразеологизм давным-давно появился, когда еще появились телеги и, собственно, колеса с деревянными спицами. Я не знаю, застал это или нет, я на таких телегах ездил.
1: Коля,
2: правда.
1: Я тебе еще раз повторяю, я человек, который родился в миллионнике. Какие телеги, ты что плетешь?
2: Лошадь только в магазине в виде колбасы едела, да?
1: Нет, почему? Лошадь, там, где в горы выйдешь, там лошадь. А когда я родилась, были машины, авто, автобусы.
2: Понятно.
1: Нормально было все.
2: Нет, я думал, ты совсем давно родилась, а ты не такая древняя, да, как кажется.
1: Я, конечно, давно, но как бы не до такой степени.
2: Ну, вообще, на самом деле, у этой пословицы очень много вариаций, и в литературу ее Салтыков-Щедрин ввел. Он очень много в своих произведениях употребляет эту поговорку. Опять же, некоторые ее вариации и Лисков тоже использует у себя, поэтому это фразеологизм, который вышел из народа, из крестьянской среды, и в литературу благодаря вот таким вот сатирикам, как Михаил Салтыков-Щедрин.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Руслан Кухорук отправится в поход с юными югорчанами. Вартовчанина накажут за неосторожное обращение с огнем. Житель Нягани отсудил почти 500 000 рублей за машину, поврежденную снегом. Глава Югры Руслан Кухорук высоко оценил итоги окружного фестиваля детства и юности «Движение первых», который в этом году принимал Урай. По мнению губернатора, ставшего активным участником события, этот праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, стал настоящим смотром юных талантов и инициатив. Участники продемонстрировали впечатляющий уровень креативности и самостоятельности, представив как творческие номера, так и собственные проекты на интерактивных площадках. Особенно губернатор выделил заседание Совета первых, где молодые лидеры озвучили конструктивные идеи по развитию региона. Кроме того, Руслан Кухорук принял предложение присоединиться к летнему походу «Движения первых», подчеркнув значимость неформального взаимодействия и поддержки молодежных начинаний. А еще губернатор выразил признательность всем, кто причастен к созданию «Движения первых» как действенного инструмента для роста и развития подрастающего поколения. Вартовчанину из-за неосторожного обращения с огнем грозит крупный штраф. По данным окружного главка МЧС, непотушенный окурок стал причиной пожара в садовом товариществе «Березка». Загорелась сухая трава на площади в 200 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, однако в отношении мужчины, чья невнимательность привела к инциденту, составлен административный протокол. Теперь югорчанину придется раскошелиться на 15 000 рублей. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и просят жителей округа не выжигать сухую траву, держать огнетушитель под рукой и быть предельно осторожными с огнем. А при любой опасности набирать 101 или 112. Житель Нягани добился денежной компенсации за автомобиль, пострадавший от падения снежной глыбы. Инцидент произошел весной прошлого года у одного из торговых центров города. Из-за несвоевременной уборки снега с крыши здания на машину обрушилась снежная масса, повредив лобовое стекло, багажник, крышу и капот. Суд признал вину собственника торгового центра и обязал его выплатить автовладельцу почти 445 тысяч рублей. Эта сумма включает возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебных издержек. И последнее. В Югре началась неделя продвижения здорового образа жизни среди юных жителей округа. Эксперты отмечают, что несбалансированное питание, избыток сладостей, фастфуда и газированных напитков могут привести к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Особое внимание рекомендуется уделять полноценному завтраку, который помогает поддерживать энергию и контролировать аппетит в течение дня. Также специалисты призывают взрослых отказаться от курения в присутствии детей и не воспринимать вейпы как безопасную альтернативу. Альтернативу сигаретам, ведь они содержат вредные вещества и способны быстро вызывать зависимость. Отдельной проблемой остается чрезмерное увлечение гаджетами и видеоиграми. Недостаток движения и живого общения негативно влияет на физическое и эмоциональное развитие ребенка. Эксперты советуют родителям чаще проводить время с наследниками, гулять, заниматься спортом и отдыхать на природе. Такие привычки помогают укрепить здоровье детей, снизить уровень стресса и создать благоприятную атмосферу в семье. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:04. 2 июня, сегодня вторник. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова.
5: Доброе утро.
0: Сегодня именинница у нас вода. Да. Моя любимая вода. И я вообще не представляю, если бы ее не было, я не представляю, как бы я жила. Потому что забери у меня еду, да пожалуйста. Забери у меня там еще что-нибудь, да пожалуйста. А ну-ка. Вот если ты мне скажешь, выбирай или кофе, или вода, это сложнейший выбор для меня, я выберу воду, правда, потому что вода моя любимая.
5: Ты ж помрешь без воды-то, без кофе-то с тобой ничего не случится. Ну, пострадаешь маленько и все, а без воды-то нам всем дорога одна.
0: Я имею в виду, что нам скажут, не совсем она исчезнет, а, скажем, заменят ее на что-нибудь, например, там, да, на чай, например.
5: Да, или на яблочный сок, предположим.
0: Не дай бог, это будет, конечно, это большая очень проблема для меня будет, потому что я воду обожаю и могу пить ее бесконечно. Хорошо, что сейчас пришло лето, у меня, когда теплое время года наступает, у меня полная машина воды. Угу. То есть вот где бы ты ни находился, если тебе нет воды, позвони мне, у меня всегда вода есть. В автомобиль всегда.
5: Буду знать.
0: Да, и я в любой момент знаю, что у меня в багажнике этой воды полный багажник. Чтобы вдруг, не дай бог, знаешь, чтобы не бежать ни в какой, ни в магазин, ничего.
5: Чтобы подъехала куда-нибудь жарко, открыла багажник.
0: А там вода.
5: Легла, как в ванну, в купальничке, и все.
0: Итак, мы сегодня выясняем у всех, кто находится в компании с нами, какую воду вы пьете, сырую или кипяченую. Плюс 7-950-510-66-66, это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», и мы, конечно же, будем сегодня говорить про воду. Говорить про воду будем со специалистом. К нам в гости пришел инженер-исследователь карбон-дата-центра ЮГУ Леонид Литвинов. Леонид, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Итак, доброе утро.
0: Леонид, вы большой любитель исследовать воду, а значит, сегодня ваш праздник. Мы вас, конечно же, с этим поздравляем. Леонид, а вы
5: тем
0: как?
5: Более все мы, насколько вы, на 90%, да, состоим из воды? Можно...
6: Вот 70.
0: От 70 и выше, да. Вот, Леонид,
5: Даша,
0: смотрите.
5: На 99,
0: слушай, ну я люблю, правда, воду очень люблю.
5: Да все любят, мне кажется, меня вообще мама... Я удивляюсь, как у меня жабры не выросли в детстве, потому что я, мне кажется, летом из воды практически не вылезал.
0: Но нельзя сказать, что ты ее пьешь бесконечно. Я все равно больше тебя пью воды, вот если
5: будем
0: соревноваться.
5: Ну не будем давай мериться вот сейчас.
0: Ладно, не будем водой мериться.
5: Давайте разберемся вот по поводу питьевой воды сразу изначально. Откуда в Югре берется питьевая вода? Что это? Вода из рек, вода из ключей, из каких-то еще источников?
6: Центральное водоснабжение забирает воду из скважин, то есть из подземных водоносных горизонтов, что обусловлено тем, что...
5: Вода в реках у нас не очень хорошая, я реках, так понимаю, из-за этого.
6: Вода в реках достаточно плохого качества и дорога в очистке.
0: Ага. Слушайте, вот вы говорите, вода в реках у нас плохого качества. Вот возьмем, мы же живем, вот вышел, и вот, пожалуйста, Иртыш. Огромной воды там этой, пей не хочу. То есть, получается, нет смысла очищать эту воду, там какие-то проводить с ней еще манипуляции, чтобы пускать ее в центральное водоснабжение. Что в основном у нас в воде в Иртыше? Основной состав?
6: Вода, как ни странно, железо, марганец, это основные загрязнители. Очень много органики утекает у нас с болот. И, в общем-то, это вот три основных загрязнителя, которые на самом деле и не загрязнители вовсе. Это скорее естественный фон, просто он выше, чем...
5: В других местах,
6: чем
5: да?
6: Чем в других местах, да.
0: То получается... есть,
5: вот, я вообще слышал, что Обь — это одна из самых грязных рек вообще
0: да
5: в
0: ладно.
5: Мире. Да-да-да, в десятку, что ли, самых грязных
0: все
5: рек
0: серьезно?
5: Мира входит, или это...
6: Скорее всего, нет. То есть есть более грязные какие-то маленькие речушки несчастные.
5: Ганг, например, какой-нибудь.
0: Грязная ничего. Ты грязная несчастная речушка. Так, ну хорошо, есть более грязные реки. Получается, даже несмотря на то, что мы живем на территории, где этой воды огромное количество, болот невероятное количество, но мы же не испытываем сейчас, не дай бог, какой-то нехватки воды. Или все-таки мы об этом не знаем?
6: Мы, конкретно ХМАО, не испытывает нехватки воды за счет того, что на территории ХМАО Югры сложены гумидные условия климата, то есть расшифровываю.
5: Надо, очень.
6: На территории ХМАО преобладает поступление воды, нежели испарение.
5: Ага.
6: Вот.
5: То есть у нас переизбыток, профицит воды, так получается?
6: Да, за счет этого образуются болота.
0: То есть... Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 22, в Сургуте плюс 19, в Нижневартовске 17 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово-Линторе, Радужном и Когалыме 19 градусов выше 0, в Нягане, Урае и Междуреченском плюс 22, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 17 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Мы выясняем сегодня, какую воду вы пьете, сырую или кипяченую. Сейчас, кстати, побеждает, вот на данный момент пока что побеждает кипяченая. 56%, ну почти 57% за кипяченую воду и 43% за воду сырую. Я лично проголосовала за сырую воду. Я, ну, не знаю почему, но где-то когда-то, знаешь, ты это вот услышишь, кипяченая вода, мертвая там и все такое, что-то там на почках оседает, на печени, короче, везде оседает, поэтому я пью сырую воду. Евгений пишет жидкую. Молодец, Евгений.
2: Отлично.
1: Холодную, желательно газированную. Могу из-под крана, короче, умру не от этого. Ну, хорошо, если так. Вот, молодец, открылась, значит, Евгений. Инженер-исследователь карбон-дата-центр ЮГУ Леонид Литвинов у нас сегодня в студии, и мы про воду говорим. Леонид, ну, давайте, наверное, все-таки продолжим. Мы уже начали немного говорить про загрязнение, да, которое у нас есть там в воде.
2: Выяснили, что это в основном железо и марганец, да?
1: Да, а что еще превышает норму? Какие вот самые проблемные, что ли, реки, озера в нашем регионе? Что там, бактерии, нефтепродукты? Но от этого никуда не деться, все-таки добыча
2: много
1: здесь.
2: Много у нас, да, да, разработок.
3: Ну, как я и говорил ранее, одним из основных загрязнителей является железо. Железо переносится вместе с органикой, которая течет по рекам. Она образует такие очень сложные соединения по своей структуре, которые, благодаря которым железо может далее мигрировать по рекам и по всему, всей гидрологической сети. Брат марганец железа с ним за счет того, что они просто похожи по химическим свойствам. Помимо этого, такими очень сильными маркерами загрязнения пластовыми водами являются обилие меди, кадмия.
2: Золота нет у нас?
3: Золота, к сожалению, нет.
2: Не получится намыть, если что. То скоро отпуск, думаю,
1: сюда,
2: как бы подзаработать.
1: Не сюда, если что, если намывать, то точно не
2: а
1: к нам.
2: А вот что будет, что, точнее, что вреднее, что ли, в этом во всем химическом составе таком, если я, например, ну, предположим гипотетически, что я зачерпнул кружечкой воду из Иртыша,
1: ну,
2: и
1: молодец,
2: решил попить. Но я делал в детстве, правда, через Панамку я пил воду из Иртыша, отгонял там вот этих водомерок каких-то там, букашечек, и пил эту воду. Я на самом деле не помню, что было с кишечником моим, это было очень давно, но вот теоретически, если что-то может быть у меня еще новое.
1: Железная рука.
3: Наиболее, наверное, опасным для ЖКТ является обилие органических соединений. Ну, понятно, различные несварения, тошнота.
1: И все остальное, и все вытекающие последствия. Ага, так.
2: Ну, вообще, то есть из-за всякого вот этого вот железа, кадмия, я, наверное, коньки-то не отброшу.
1: Да нет, ну что ты, ну заразишься, может, чем-то.
2: Ну, то есть это имеет, наверное, накопительный эффект какой-то в организме, если постоянно это пить.
3: Если вы житель Югры, человек такая очень сложная штука, которая умеет очень хорошо адаптироваться за счет того, что здесь живет уже не одно поколение людей. Люди в целом адаптировались к большому содержанию железа, марганца и органических соединений в воде.
1: Леонид, слушайте, вот получается, мы сейчас говорим про воду в реках, а что касается питьевой водопроводной воды, там тоже у нас большое количество железа? Или все-таки, ну, понятно, что там стоят какие-то очистители, опреснители, все остальное,
2: все
1: фильтры.
2: Прочее.
1: То есть, получается, чего больше в питьевой воде? Здесь у нас в Югре. Хорошо, давайте в Ханты-Мансийске.
3: Скорее кальция, ну и также железо, но кальция, обилие кальция объясняется тем, что он наиболее растворим и выступает именно из скважин. А обилие железа объясняется просто скорее трубами.
2: Из-за этого только все происходит.
3: То есть не пустили бы просто в систему центрального водоснабжения воду, которая не соответствует нормативам.
2: Ну, вообще, на самом деле, к нам, когда приходили специалисты, говорили, что, в принципе, у нас вода из-под крана.
1: Чистая,
2: вот если
1: достаточно.
2: При условии того, что магистрали все новые. Полипропиленовые или что там, пластики, уж не знаю, что там, что эта вода, вот ее можно пить, она абсолютно соответствует всем нормам.
1: Это речь сейчас про Ханты-Мансийск
2: идет. Да, про Ханты-Мансийск.
1: Здесь сейчас речь про Ханты-Мансийск. Вот Дэн спрашивает, здрасте, а пистархозом можно заразиться через воду из речки?

0: рыбе? Вот Леонид.
1: Нет же, нельзя через воду из речки. Инкубационный период у него только в рыбе. Причем только в карповых породах. Да, это совершенно точно.
0: Пожалуйста, спокойно на реку, спокойно в ведро или чашечку.
1: Пейте на здоровье.
0: Вон ее сколько много. Продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Мы продолжаем разговор про воду. Выясняем сегодня, какую воду вы пьете, сырую или кипяченую. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Дэн, которому разрешили пить из речки, потому что пистерхозом не заразится. Фуф, слава богу.
2: Ну там других. А, кстати, теоретически какими-нибудь заболеваниями можно заразиться, если пить воду из реки?
1: Вот нам сейчас на этот вопрос ответит инженер-исследователь Карбон-дата-центр Югу Леонид Литвинов. Вот Леонид.
3: Вообще, конечно, можно. Вода – это прекрасная среда для развития микроорганизмов. Это различные кишечные инфекции, различные лептостериозы. И подобные заболевания.
2: Ну, то есть получается, что органика, которая находится в воде, вот эти бактерии всякие, они в данном случае опасны, еще раз повторимся, да?
3: Да, да.
1: Леонид, вот мы сегодня выясняем, какую воду люди пьют, сырую или кипяченую. Давайте вот немножечко поговорим о кипяченой воде. Да, вот я с самого начала сегодня разговора сказала о том, что для меня кипяченая вода — это мертвая вода. Ничего-то в ней нет. И что вот она что-то там камнями оседает, пластами оседает на почках и на всем остальном, на печках и на почках, и везде. Вот насколько убеждения мои действительно правдивы, что ли, да?
2: Или надумывают.
1: Или это все-таки действительно надуманная история, да?
3: Скорее, это надуманная история. За счет кипячения в целом у нас очень много народа выжило на планете. То есть даже сам процесс пастеризации молока, допустим, он проходит кипячение за счет... Почему он его проходит? Потому что в молоке могут содержаться какие-то бактерии, и по аналогии также то же самое с водой.
2: А вот по поводу того, что в какие-то процессы... Как ты говорила, что нельзя там второй раз кипятить воду,
1: да?
2: Да,
1: слушайте, но...
2: Что-то там выделяется такое,
1: когда,
2: что вредно очень
1: вот
2: для организма.
1: Правда, когда я была совсем молода, и когда еще жила там в Киргизии, что там, наливался полный чайник воды, и вот пока в нем вода не исчезнет, его кипятили 1000 раз там, да? Вот, ну, пока не исчезнет
2: у
1: вода.
2: У меня дед так кипятил, что до красна аж чайник
1: раскалился. Сейчас где-то там, опять же, все кругом начитались, что вот наливаешь только на отскок тебе надо там воды, потому что два раза кипятить нельзя, потому что там вот из-за того, что ты ее кипятишь, перекипячиваешь, там образуются какие-то очень вредные соединения. Вот насколько это правда, Леонид?
3: Это неправда.
1: Хорошо.
3: Скорее, при кипячении из воды уходят растворенные газы, кислород, азот и подобное. При кипячении кипячение может убирать, как уже сказали выше, какие-то патогенные микроорганизмы, а также часть летучих органических соединений, ну, которые просто могут выкипеть сами по себе. Металлов это и не металл, неорганических соединений в целом это никак не касается. За счет того, что это такие очень тяжелые соли, которые очень хорошо растворяются в воде. Максимум может образовываться осадок, но это только за счет концентрирования самого раствора. А именно мы его видим в чайниках, на стенках.
1: Ну, накипь, так называемая, да? Но в целом-то больше ничем вода кипяченая-то и не безопасна, получается.
2: Не опасна.
1: Да? Не опасна, точнее, да.
3: Конечно, не опасна.
1: То есть развеиваем.
2: Вообще, на самом деле, кипячение – это не очищение воды, насколько я понимаю, а обеззараживание, правильно?
3: Да, скорее ближе к этому. То есть, ближе к обеззараживанию.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук отправится в поход с юными югорчанами. Вартовчанина накажут за неосторожное обращение с огнем. Житель Нягани отсудил почти 500 000 рублей за машину, поврежденную снегом. Глава Югры Руслан Кухарук высоко оценил итоги окружного фестиваля детства и юности «Движение первых», который в этом году принимал Урай. По мнению губернатора, ставшего активным участником события, этот праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, стал настоящим смотром юных талантов и инициатив. Участники продемонстрировали впечатляющий уровень креативности и самостоятельности, представив как творческие номера, так и собственные проекты на интерактивных площадках. Особенно губернатор выделил заседание Совета первых, где молодые лидеры озвучили конструктивные интересные идеи по развитию региона. Кроме того, Руслан Кухарук принял предложение присоединиться к летнему походу «Движения первых», подчеркнув значимость неформального взаимодействия и поддержки молодежных начинаний. А еще губернатор выразил признательность всем, кто причастен к созданию «Движения первых», как действенного инструмента для роста и развития подрастающего поколения. Вартовчанину из-за неосторожного обращения с огнем грозит крупный штраф. По данным окружного главка МЧС, непотушенный окурок стал причиной пожара в садовом товариществе «Березка». Загорелась сухая трава на площади в 200 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, однако в отношении мужчины, чья невнимательность привела к инциденту, составлен административный протокол. Теперь югорчанину придется раскошелиться на 15 тысяч рублей. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и просят жителей округа не выжигать сухую траву, держать огнетушитель под рукой и быть предельно осторожными с огнем. А при любой опасности набирать 101 или 112. Житель Нягани добился денежной компенсации за автомобиль, пострадавший от падения снежной глыбы. Инцидент произошел весной прошлого года у одного из торговых центров города. Из-за несвоевременной уборки снега с крыши здания на машину обрушилась снежная масса, повредив лобовое стекло, багажник, крышу и капот. Суд признал вину собственника торгового центра и обязал его выплатить автовладельцу почти 445 тысяч рублей. Эта сумма включает возмещение ущерба, а также компенсацию морального вреда и судебных издержек. И последнее. В Югре началась неделя продвижения здорового образа жизни среди юных жителей округа. Эксперты отмечают, что несбалансированное питание, избыток сладостей, фастфуда и газированных напитков могут привести к ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Особое внимание рекомендуется уделять полноценному завтраку, который помогает поддерживать энергию и контролировать аппетит в течение дня. Также специалисты призывают взрослых отказаться от курения в присутствии детей и не воспринимать вейпы как безопасную альтернативу. Альтернативу сигаретам, ведь они содержат вредные вещества и способны быстро вызывать зависимость. Отдельной проблемой остается чрезмерное увлечение гаджетами и видеоиграми. Недостаток движения и живого общения негативно влияет на физическое и эмоциональное развитие ребенка. Эксперты советуют родителям чаще проводить время с наследниками, гулять, заниматься спортом и отдыхать на природе. Такие привычки помогают укрепить здоровье детей, снизить уровень стресса и создать благоприятную атмосферу в семье. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:36. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь, местами сильный. В Ханты-Мансийске и Тюмени +22, в Сургуте +19, в Нижневартовске 17 градусов выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово-Лентори, Радужном и Когалыме +19, в Нягане, Урае и Междуреченском 22 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе и Покачах +17. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 16 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске +20. Это был 12. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 16 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске +20. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:40. Мы про воду продолжаем. Выясняем сегодня, какую воду вы пьете, сырую или кипяченую. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И присоединяйтесь к нашему разговору. Специалист у нас сегодня в студии. Инженер-исследователь Карбон Дата-центра ЮГУ Леонид Литвинов. Леонид, давайте продолжим разговор. И теперь, ну, важное, как мне кажется, да, вот мы все пользуемся водой, водопроводной, и без нее вообще невозможно представить жизнь. Так вот, как нам, обычным жителям Югры, отличить хорошую воду от плохой в домашних условиях? Ну, может быть, есть какие-то, ну, не знаю, простые тесты.
3: Тесты какие-то,
2: ну,
3: да.
2: Ну, типа там лайфхаки. Запах, мылкость, не знаю, налет на чайнике. Вот каким образом можно это сделать?
4: Вы совершенно правы. Достаточно быть просто крайне наблюдательным, ну, хотя бы даже чуть-чуть наблюдательным. В общем, налет на чайнике явно нам говорит о жесткости воды, особенно белой. Жесткость, давайте сразу.
2: Вот, хотелось бы выяснить, что жесткая вода, жесткая и мягкая, что это такое жесткая вода?
3: Бывает, моешься, например, и вода с тебя стекает просто, вот, и ничего, ну, как мыл, ты намылился, ты водой потом моешься, а мыло не смывается. Это вот мягкая вода, насколько я понимаю.
2: То есть щелочи много в твоем мыле,
3: да.
2: Я так подозреваю. Ага, так.
4: Вот, отвечаю на ваш вопрос. Ну, скорее, да, скорее она достаточно мягкая. Вообще, чтобы обозначить, что такое мягкая, что такое жесткая вода. Жесткая вода вообще формируется за... Она высчитывается, коэффициент жесткости воды, и он... В нем переменные — это количество кальция, магния, карбонатов и железа. Как я говорил выше, у нас в регионе в поверхностных водах изобилует железо, но... И за счет этого у нас нету кальция, магния и карбонатов.
3: А они, в смысле, вытесняют железо, да?
4: Нет, у нас геохимическая обстановка сложена так. То есть основа почв ХМАУ — это лимосиликатные породы, это всякие глины, суписи, которые содержат кремний и алюминий. Допустим, если мы поедем в сторону Тобольска-Тюмени, там уже будут преобладать карбонаты, как раз таки, которые, вот я говорю, формируют жесткость воды.
3: И там поэтому более жесткая вода, чем у нас.
4: Да,
3: у нас получается не такая жесткая.

0: Вода, да.
1: В ХМАО мягкая вода.
2: То есть, получается, никаких особых фильтров для того, чтобы смягчить воду, нам ставить-то, собственно, и не нужно, потому что состав нашей воды достаточно мягкий, и мы пьем мягкую воду, и используем мягкую воду.
1: Все равно фильтры нужно использовать для вытеснения железа, потому что, ну, в среднем у нас железо превышено на в 8, даже до 30 раз фиксировали.
0: Ничего себе.
1: Но это не так плохо, потому что это, на самом деле, естественный фон. Норму выводили где-то в Москве или где-то в другом месте. То есть,
0: это для тех людей, которые там живут, для них это будет норма, а для нас, в принципе, это нормально, да?
1: Это вообще очень большая проблема. Отсутствие региональных норм предельно допустимых концентраций. Об этом говорил уже не один ученый.
0: Что нельзя усреднять, получается, надо для каждого региона свою норму выделять.
1: Нужно учитывать региональную специфику региона.
2: Но, получается, через какое-то хотя бы время есть надежда на то, что все это будет разделено по регионам, и, скажем, в Югре будет вот такое вот, на Ямале будет вот такое количество, и это будет закреплено как-то документально. Ну, есть надежда на то, что, в конце концов, будет эта табличка?
1: Надежда есть.
2: Слава Богу.
0: Надежда не постыжает.
2: Слава Богу.
0: Вообще, мне кажется, здорово, что у нас, если, скажем, в Тюмени с вышки ныряет с высокой, а в воду можно разбиться из-за того, что она жесткая.
2: Железная.
0: А у нас мягонькая. Зашел мягонько. Как в пох уходишь, и все.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:48. И мы про воду сегодня. Есть сообщение от Олеси. Олесь пишет: доброе утро, Югра. Я пью щелочную, обогащенную водородом воду.
3: Ничего себе.
2: И я уточнила, точно ли водородом. И Олесь пишет: точно. И отрицательно заряжена ОВП воды 750 МВ.
3: Это что
2: Леонид
3: такое?
2: Литвинов, специалист по воде. Хотелось бы, чтобы вы сейчас нам...
3: Это точно не андроид какой-нибудь нам пишет?
2: Не знаю.
3: Там типа R2D2, нет?
2: Не знаю. Леонид,
3: что такое?
2: Что это за шифр какой-то? Отрицательно заряженная ОВП воды 750 МВ. Что это такое?
4: Помимо pH, кислотности воды, электропроводности, это количество растворенных веществ в воде. Оно отражается валово, как электропроводность. Есть УВП, окислительно-восстановительный потенциал воды. Он может быть либо положительный, либо отрицательный, и скорее показывает, какие условия в воде создаются, как в растворе. То есть абстрагируемся от вот типичной речки, представим себе бутылку воды.
3: Да.
4: В ней могут быть условия с точки зрения химии либо восстановительные, либо окислительные. И отрицательный УВП отражает восстановительную, по-моему, среду раствора.
2: Вот. Получается,
3: ничего себе!
2: Получается, Олеся пьет самую полезную воду или вот эти вот все штуки, щелочная вода, обогащенная водородом, плюс вот это отрицательно заряженное УВП, это все-таки больше маркетинговый ход или это действительно та вода?
5: Ну, получается не маркетинговый ход,
2: а вот это вот
5: свойство воды определенно.
4: Обогащение водородом вряд ли влияет на итоговое качество воды при потреблении организмом. Наличие щелочи, то есть это наличие каких-то солей, скорее всего, кальциевых, натриевых и подобных. Будет полезно для организма, но в умеренных количествах. То есть на постоянной основе такую воду лучше не пить, так как она, вероятно, достаточно жесткая. За счет того, что, как я уже сказал, ранее в ней есть обилие кальция, который, соединяясь с углекислым газом, которым насыщают обычно минеральную воду, он образует карбонат кальция. И
5: из-за этого жесткость воды повышается.
4: Жесткость воды повышается.
2: Если кем-то работает, непонятно.
3: Вообще.
2: Олеся пишет: организм человека 130 милливольт, ОВП 130. Понятно?
3: Я же говорил, андроид.
2: Олеся, мне вообще ничего не понятно. По всей видимости, Олеся разговаривает только с Леонидом, и говорят они на одном языке. Леонид, слушайте, ну вот все классно с водой, мы поняли, у нас здесь достаточно мягкое, все классно, но давайте не будем забывать, что здесь у нас активная добыча нефти, газа, и вот влияет ли добыча на качество подземных и поверхностных вод в регионе, о которых мы сегодня очень много говорили, о поверхностных и подземных водах? И вообще, есть ли у нас районы в Югре, где вода вообще непригодна для питья даже после очистки, все из-за добычи?
4: Конечно, такие районы есть. Основное загрязнение поверхностных вод происходит в момент вот этих свещей. И когда эти пластовые воды достаточно агрессивные выливаются на наши достаточно мягенькие воды, происходит смена условий, и вследствие чего просто гибнут организмы, это чаще заметно по растительности, то есть на месте свещей, на месте выходов подземных вод резкого, мы видим, что либо резко меняется растительность, либо она умирает.
5: Понятно. А я вот слушал, кстати, про один способ, как давно, мне кажется, еще когда чумак воду заряжал в то же время, что, типа, как вот лучше всего в домашних условиях очистить воду? Нужно, там, скажем, поставить 3-литровую баночку, отстоять эту воду, взять, ну, там, в течение суток, взять верхнюю 1/3 этой воды,
2: сливочки,
5: заморозить ее, и вот после этого вроде как уже это идеальная вода для употребления.
2: Насколько это правда?
4: Да, вы совершенно правы. Такой метод очистки может использоваться, но в центре вот этой вот замороженной, получается, шайбы у нас образуется органоминеральный коллоид, который можно просто либо вырезать, либо чуть подтопить края. Вот вода с краев, она наиболее чистая.
5: Да? Нет, коллоиды мы есть не будем, не надо.
2: Леонид, вот Олеся спрашивает, лакмусовая бумага или капли есть для тестирования воды? Вот насколько полезны они? Или это вот все тоже маркетинговый ход?
4: Лакмусовая бумага действительно может использоваться для оценки кислотности воды.
5: Это же индикатор, да.
4: Но так как ее точность оставляет желать лучшего.
5: Погрешность большая, да?
4: Да, ввиду большой погрешности лучше покупать себе PH-метр.
2: А, то есть есть все-таки какие-то штуки, которые приспособления, я имею в виду, да?
5: Я так понимаю, лакмусовая бумага, это из-за того, что очень много всяких соединений в воде, и четко какое-то, она одно только четко определяет какое-то, а из-за того, что много всяких соединений, будет большая погрешность. Правильно или что-то?
4: Не совсем. В лакмусовой бумаге можно определить 14, там на ней 14 разных цветов, и можно определить просто pH у нас идет от единички до 14. И
2: можно только определить pH воды, получается.
4: Да, можно определить, лакмусовая бумажка, можно определить pH воды, но там от 1 до 14, если нам нужно заходить в 10-е, в 100-е, то
5: это
4: лучше...
5: Это неинформативно.
4: Да, неинформативно.
2: Леонид, а вот что касается бутилированной воды, огромное ее количество, хочешь в маленькой бутылке, хочешь в большой, хочешь в стекле, хочешь в пластике, вон, пожалуйста, в кулерах вся эта вода. Вот как вообще определить, как выбрать действительно качественную воду? Воду в бутылках, и действительно
5: ли она нормальная, или ее тоже из-под крана наливают?
2: Из обычного... Я на самом деле слышала, что вот в этих вот, правда, вот я правда слышала, что вот в этих кулерах, которые у нас здесь стоят, и вообще везде, что она обычная вода из-под крана, а все остальное маркетинговый ход. Вот насколько это правда, и как определить?
4: На самом деле это не правда, так как по заявлениям главы природнадзора на 2025 год. Большинство питьевой воды в городах ХМАО вообще, ну, не питьевой, а воды, поступающей в водоочистные сооружения, она грязная. Ее уровень ниже, чем у бутилированной чистоты. И ввиду этого покупка питьевой воды достаточно обоснованной вариант.
5: Бутилированной вот этой воды. Да, а вы еще говорили про то, что там есть маркировка, например, какая-то.
4: Да, да? Потребителю при выборе воды следует обращать внимание на номер скважины, который написан на бутылке. Ну и подписи по типу «природная вода» или что-то такое.
2: То есть, если там написано, то это говорит о том, что качество воды
4: это говорит
2: неплохое.
4: О том, что не набрали из-под крана.
2: Хотя бы так, слава богу.
5: Она действительно из скважины, из определенной. А вот что делать с информацией по поводу того, что когда вот паводок, например, какой-то происходит, я слышал о том, что вот все, что все загрязнения, вся вот эта соль, что была на дорогах, реагенты, это все смывается в воду, и качество воды резко ухудшается. Так ли это?
4: Безусловно, так. Представим себе лесной ручеек с просто с берегами почвенными какими-то органическими. В период межени, то есть в период низкой воды.
5: Межень, прикольно.
4: У нас получается вода низкая. В период паводка, который приходится на вторую декаду августа иногда, либо сентябрь. Все получается, что в теплый август разлагалось на берегах, вода поднимается, это все смывается в реки, и действительно качество воды падает. По аналогии, всякие дорожные
5: реагенты.
2: Они все туда.
4: Тоже смогу.
2: Хорошо, а если говорить о дождевой или талой воде? Вот кто-то говорил, что талая вода самая чистая, чище там речной.
5: Ну вот это мы, собственно, говорили про то, что в холодильнике.
2: Просто мы же знаем, что у нас тут ледник, мы же прекрасно это знаем, где-то там внутри до сих пор вечная мерзлота. Вот насколько эту воду можно пить? Или не пей, Аленушка, козленушка и станешь.
5: Аленушка уже не пей. Ну ладно.
4: Дождевую воду лучше пить после кипячения, но в ней все равно остаются металлы, так как у нас осадки в себе сами по себе переносят большое количество всяких соединений. В вплоть до урана, фтория.
2: Ого! Ничего себе.
4: Но это настолько микроколичество, mm-hmm. что ими можно просто пренебречь.
2: А, ну то есть не засветимся, если что.
4: Да, да.
5: Единственное, кипятить ее надо, потому что там патогены, опять же,
4: да,
5: всякие.
4: Да, то есть и в бочке, где набирается вода, это же постоянная стоячая вода, там могут завестись какие-то патогены, пленочки какие-то органические. И потом...
5: Головастики там заводятся. Да, я помню, пью, а он квохчет уже
2: практически. Прекрати, господи! Зачем ты это говоришь?
5: Бочка стояла.
2: Да, Леонид, давайте в завершении нашего разговора. Ну, может, три каких-то совета всем жителям Югры, как все-таки правильно выбрать воду, да, и как понять, что вода — это все-таки источник жизни?
4: Первый совет. Смотрите на маркировку на бутылках, как я говорил ранее.
2: Да.
4: Второе. Для вообще купания, для всех бытовых нужд лучше используйте центральное водоснабжение, потому что государство вас травить не будет.
2: Да, заботиться все-таки о здоровье. Так,
4: И не купайтесь в каких-то больших реках, потому что основной опасностью при купании в больших реках является течение.
5: Ну, и потому что, омуты всякие.
4: Да. Да. Ну и воду можно эту случайно выпить.
2: Нечаянно можно глотнуть и потом...
4: Да, и вечер вам обеспечен.
2: Интересно, между прочим. Инженер-исследователь Карбон-дата-центра ЮГУ Леонид Литвинов был у нас в студии. Леонид, вам спасибо, что пришли. Про воду нам столько интересного рассказали. Теперь я знаю, какую точно воду можно пить. Теперь я знаю, почему у нас вода мягкая. Вам спасибо, Леонид, что пришли. Хорошего дня. До свидания.
5: Всего доброго.
4: До свидания.
0: Утро начинается здесь.
2: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук отправится в поход с юными югорчанами. Вартовчанина накажут за неосторожное обращение с огнем. Сургутянка завоевала бронзу на престижных соревнованиях по плаванию. Глава Югры Руслан Кухарук высоко оценил итоги окружного фестиваля детства и юности «Движение первых», который в этом году принимал Урай. По мнению губернатора, ставшего активным участником события, этот праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, стал настоящим смотром юных талантов и инициатив. Участники продемонстрировали впечатляющий уровень креативности и самостоятельности, представив как творческие номера, так и собственные проекты на интерактивных площадках. Особенно губернатор выделил заседание Совета первых, где молодые лидеры озвучили конструктивные идеи по развитию региона. Кроме того, Руслан Кухарук принял предложение присоединиться к летнему походу «Движения первых», подчеркнув значимость неформального взаимодействия и поддержки молодежных начинаний. А еще губернатор выразил признательность всем, кто причастен к созданию «Движения первых» как действенного инструмента для роста и развития подрастающего поколения. Вартовчанину из-за неосторожного обращения с огнем грозит крупный штраф. По данным окружного главка МЧС, непотушенный окурок стал причиной пожара в садовом товариществе «Березка». Загорелась сухая трава на площади в 200 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, однако в отношении мужчины, чья невнимательность привела к инциденту, составлен административный протокол. Теперь югорчанину придется раскошелиться на 15 тысяч рублей. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и просят жителей округа не выжигать сухую траву, держать огнетушитель под рукой и быть предельно осторожными с огнем. А при любой опасности набирать 101 или 112. Югорчане проявляют высокую активность в голосовании за объекты благоустройства, стремясь к обновлению своих населенных пунктов. Это прямой способ повлиять на развитие общественных пространств, от создания зеленых зон и обустройства набережных до установки современных детских площадок. Более 142 тысяч жителей округа уже сделали выбор, способствуя повышению комфорта и привлекательности своих территорий. Голосование проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру и продлится до 12 июня. Поддержать можно один из 62 представленных проектов. Их реализация станет возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Казань стала ареной для захватывающих поединков на воде в рамках всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Юные атлеты со всей страны испытали свои силы, и команда Югры, насчитывающая 34 спортсмена из Сургута, Лангепаса, Нягани, Ханты-Мансийска, Советского, Нефтеюганска, Урая и Унь-Югана, показала настоящий характер. Конкуренция была очень высока, но наши ребята боролись до конца. Ярким доказательством этого стала бронзовая медаль Надежды Шапошниковой из Сургута. Она заняла третье место в многоборье футбольным стилем, доказав, что упорство и воля к победе способны творить чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
7: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:04. Мы про воду продолжаем разговор. Выясняем сегодня, какую воду вы пьете, кипяченую или сырую. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. И есть сообщение от Елены. Доброе летнее утро всем, пишет Елена. Пью любую воду, чаще сырую, фильтрованную. У нас своя скважина. Хоть бы Елена хоть раз сказала: ребята, давайте вам скважиновой воды привезу.
5: А откуда ты, вот почему ты думаешь, что вода из скважины какая-то невероятно крутая?
2: Но я пила воду из скважины.
5: Мне кажется, вот здесь у нас, вот это мне так исключительно по тому опыту, по-моему, с которым я сталкивался. Так. Вода из скважины, как правило, она достаточно жесткая.
2: Ну, не знаю,
5: очень
2: я
5: вкусная.
2: По вкусу, понимаешь, я, когда приезжаю в Екатеринбург, там есть дача. Дача находится за 50 километров от Екатеринбурга. Там скважина, я же говорю, скважина, которая на кнопочке. Ну, то есть ты можешь спокойно нажать на кнопочку, вода пойдет.
5: Да, я понимаю, там насос стоит.
2: Да, насос этот. Да, да. И вода там просто потрясающая. Она невероятного вкуса. Она ледяная, она сладкая. Там вода, это всем водам вода, понимаешь?
5: Водам вода.
2: Да, дальше. Вода идеальная, привезу. Лена,
5: привозите,
2: спасибо.
5: Привозите,
2: отведаем. Да, пишет дальше Лена. Водопроводную воду не пью сырую, смешно. Когда ты фильтруешь и кипятишь воду, но употребляешь всякую химию. Ну, согласна. В детстве, помню, бабушка отправляла нас с сестрой за водой на водокачку. Кто возьмет билеты в пачку, да, мы все помним, с коромыслом. Серьезно, пишет Елена, ты тащишься с этими ведрами, вода плещется. Конечно, мы пили эту воду прямо из водокачки сырую. Не поверите, но ни у кого не болели животы, как сейчас часто у детей. Никто ни в какие кусты не мчался. Жизнь была прекрасна. Сейчас стараюсь следить за водным балансом. Выпиваю 1,5 литра воды в день до 18:00. Хотелось бы вот здесь уточнение, почему именно до 18.
5: Ну, потому что потом отеки могут быть. Не вообще знаю. Рекомендуют в первой половине больше воды пить, к вечеру поменьше, потому что по-разному же у людей.
2: Я тебе хочу сказать, что я и после 18, организм. И после 20, и это...
5: Я понимаю, что как бы это все же относительно, но вообще я слышал про то, что действительно специалисты рекомендуют больше воды пить в первой половине дня, и для того, чтобы ночью не отекать, как раз поменьше пить
2: воды.
5: Вот,
2: да, Елена подтверждает слова и твои, говорит, да, чтобы не было отека.
5: Я на самом деле вспоминаю тоже в Болчарах раньше, это уже, наверное, 40 лет назад, там очень много было вот этих вот скважин, и когда ты подходишь и на колоночке, как вот у нас тут в Ханты-Мансийске тоже, нажимаешь рычаг и пьешь оттуда воду. Мы брали оттуда воду, пили прямо оттуда, она ледяная, вкуснятина
2: вот,
5: просто.
2: Вот, кстати, по поводу колоночной воды, раньше очень много здесь колонок было в Ханты-Мансийске, сейчас я только знаю одну, которая здесь возле Ледового дворца находится, и какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, как раз вот лето, жарко, и приспичило мне воды попить. И вот я как раз, собственно, была там, у меня почему-то не оказалось воды в машине, не знаю по какой причине, кончилось там или что-то. И вот эта колонка, и вот я набираю в пустую бутылочку этой воды, и я не смогла пить эту воду, потому что она... Да, дело в том, что она...
5: Пахнет.
2: Не просто пахнет, воняет хлоркой до такой степени, что я практически как будто бы, знаешь, взяла хлорную таблетку, растворила и тут же выпила. Я не смогла пить эту воду. Это невкусная для меня вода. И я даже немного побоялась, что вдруг там действительно... Хотя, казалось бы, это же, по всей видимости, из-под земли. А может быть,
5: конечно,
2: нет.
5: Конечно,
2: из-под
5: земли.
2: Ну тогда откуда там столько хлора?
5: Ну, слушай, я не знаю. Вообще, возможно, это обычная водопроводная вода. Просто другим та же самая, которая у тебя из-под крана дома течет. Мне так кажется.
2: Мне кажется,
5: она тут ледяная, действительно холодная.
2: Может быть, но дома так хлоркой ни в коем случае вода не пахнет. Мне кажется, даже в бассейне, здесь у нас в бассейнах, так
5: сейчас
2: сильно...
5: Вообще, на мой взгляд, уже по-другому воду обеззараживают. Не вот таким
2: где,
5: количеством...
2: В басике?
5: Я просто, я когда в Тобольске в институте учился, ты выходишь, у тебя глазищи после плавания, выходишь, глазищи краснючие, потому что там хлорку просто, мне кажется, в ведро вывалили посередине и палкой размешали.
2: Но вот,
5: сейчас такого нет.
2: Наверное, давно ты не был в бассейне, так я тебе скажу.
1: Радио Югра.
0: Утро начинается.

0: на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 2 июня, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 22, в Сургуте плюс 19, в Нижневартовске 17 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово-Лентори, Радужном и Когалыме плюс 19, в Нягане, Урае и Междуреченском 22 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе и Покачах 17 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 17, в Сургуте, Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 16 минут. Про воду продолжаем. Выясняем сегодня, какую пьете чаще, сырую или кипяченую. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там голосованию, комментариям, к нашей прямой трансляции. Везде можно присоединиться. Обязательно дать комментарии. Обязательно посмотреть, что мы в студии делаем. С Серега хотела тебя назвать.
2: Что это вдруг?
1: Ну, потому что Сергей пишет сообщение. Вот, ну, доброе что? Утро. Ну. От воды зависит даже вкус кофе, пишет Сергей. Пробовал варить из водопроводной воды и воды из скважины. Из скважины получается кофе с более ярким вкусом, без дополнительных привкусов. Но здесь вообще даже не может быть сомнения, почему так, потому что...
2: мне кажется, просто потому что мы привыкаем к определенной воде. Вот я тоже, например, помню, что когда я раньше из колодца набирал воду, у нас постоянно двухведерный бак стоял на кухне, в который мы выливали воду, когда я там ходил. На нем стоял ковшик, или там кружка большая, литровая. Вот мы оттуда пили просто воду, всегда сырую. Но на всякий случай на столе стоял графин, в котором стояла кипяченая вода. Эта вода была для того, чтобы... Ну, я не пил, например, кипяток. Батя у меня вообще пил чай всегда холодный практически, ну, чуть теплый. И это было для того, чтобы развести кофе
1: маленечко.
2: Там или
1: так
2: чай.
1: Так вот, что касается вкуса воды, и почему потом конечный продукт, ну, скажем, кофе, например, или там чай, получается какого-то другого определенного вкуса. Потому что, говорят специалисты, вода никогда не бывает химически чистой H2O. Ну, то есть там обязательно всегда растворены примеси соли, например, да. Калий, магний, кальций, магний определяют жесткость. Мы сегодня это уже выяснили, да.
2: Карбонады
1: и
2: всякие,
1: почти
2: там
1: безвкусная вода, почти безвкусная вода, она пресная, вот это мягкая вода, у нее нет там каких-то жесткая, может отдавать там легкой горчинкой, да, или там металлическим каким-то оттенком. И если в воде больше натрия и хлоридов, то это солоноватый привкус. И некоторые минералки берешь, там знаешь, что это вот там вот больше хлоридов всяких. Если, например, если, например, там преобладают сульфаты, то вода горчит. Если там гидрокарбонаты, то вот этот содовый привкус, представь, соду в воде растворить, вот это будет говорить
2: шипучка
1: о том...
2: Шипучка. Мне нравилось очень. Батя научил когда-то в детстве делать шипучку.
1: С лимонной кислотой?
2: Мне кажется, с тех пор гастрит у меня и появился.
1: Вообще, специалисты говорят, что чем выше минерализация, тем ярче и специфичнее вкус воды. И люди обычно предпочитают воду с минерализацией примерно 200-400 вот этих вот микрограмм, что-то там на литр, что такое. Вот она ощущается более живой, но без каких-то навязчивых нот. Вот, то есть, вот та вода, которая тебе кажется сладкой, вот у нее идеальный состав минерализации, так говорят специалисты. И говорят также еще специалисты, что даже микроскопические дозы каких-то химических или органических примесей, они меняют воду просто кардинально. Например, если там чуть-чуть превышен уровень сероводорода, то сразу, естественно, вкус, запах, ты все это
2: ощущаешь,
1: ну, знаешь, как сероводород, тухлые яйца, да, вот это вот, вот оно, пожалуйста. Да если там железо, там даже на миллиграмм, то все, сразу ты ощущаешь. Марганец, это металлический оттенок у воды, там, да, еще чуть-чуть и зубы заскрипят. Да, и есть еще там примеси, которые как-то там называются, но это когда вот торф, много торфа там, но в
2: это
1: этой воде.
2: Органические примеси.
1: Да, и это получается такой землистый вкус у воды. Вот некоторая вода, я даже знаю фирму, которая продает бутилированную воду с вот этим
2: землистым
1: вот,
2: вкусом.
1: Вот это, да. Ой, я это, не могу ее
2: тоже
1: пить.
2: Мне кажется, что это какая-то пропавшая, ну типа затхлая уже вода,
1: да,
2: вот как будто она уже зацвела.
1: Да,
2: есть такое, я тоже не могу пить такую воду.
1: Но, как бы, я хочу сказать, что у всех же вкусовые предпочтения, вкусовые сосочки работают по-разному. Кто-то
2: но они,
1: говорит,
2: мне кажется, заточены
1: прям,
2: как раз, да, заточены на ту воду, которую ты пила в течение всей жизни. Например, мне кажется, если ты приедешь сейчас туда, на родину, то и попробуешь ту воду, ты подумаешь, боже, как я пила все вот до этого здесь, в Ханты-Мансийске.
1: Конечно.
2: И также я никак не могу забыть вкус той воды, которую я пил с детства вот в одном колодце. Сначала в колоночке, когда мы на одной улице, там, на Комсомольской жили, а потом колодец, когда переехали на улицу Ленина, и вот исключительно в одном колодце.
1: Только она там
2: и
1: была вкусная.
2: Вот, да, наверное, я думаю, что привыкает человек, и вкусовые сосочки, вот, как ты говоришь, адаптируются.
1: Память есть у наших вкусовых сосочков, как, собственно, у всего организма. Но один японский ученый говорит, что память есть и у воды.
2: Да,
1: но,
2: я
1: правда,
2: точно слышал про это.
1: Сейчас очень много споров по этому поводу.
2: Да?
1: Это
2: ну,
1: же
2: что
1: гипотеза.
2: Это эзотерика такая.
1: Да, и вот утверждает этот ученый, забыла, как там его зовут, он говорит, что вода способна запоминать информацию, эмоции, слова.
2: Он
1: и
2: очень очень понятно, много опытов с водой делал.
1: Но научное сообщество, конечно, смотрит на него и пальцем у виска крутит, что типа, ты что, плетешь ты такое. Но он говорит, что у него даже есть фотографии кристаллов воды под воздействием разных там слов, какой-то музыки, эмоций там. И он их, пожалуйста, он же показывает их миру. И там действительно видно, как меняется состав этих, не состав, а как это сказать-то?
2: Кристаллизация, как меняется форма вот этих кристаллов. Да, на самом деле, я видел вот эти передачи, как давным-давно смотрел, как он делал эти эксперименты. Он даже пробовал воду разогревать сначала в микроволновке как-то, а потом кристаллизовать ее. И там получаются такие хаотичные кристаллы, некрасивые, что ли. А когда колыбельные пели там в воде, по-моему, рок включали. И вот когда включали рок, там тоже такая агрессивная была структура. А когда колыбельная, мягкая, такая красивая,
1: и
2: я
1: сразу
2: тоже помню.
1: Тогда красивенькая
2: уж
1: картинка.
2: Не знаю, насколько это правда, но тем не менее, я это видел.
1: Да. Сергей спрашивает, а этого японца случайно не Алан Чумакзов? Сергей, Алан Чумак другой национальности.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
11: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:28. И продолжая разговор о воде, я же напомню, мы же выясняем сегодня, какую воду вы чаще пьете, сырую или
2: кипяченую.
1: Да, плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Есть сообщение от Юли. Юль пишет. Интернет сегодня какой-то очень затупочек.
2: Тупенький.
1: Да, Юль пишет. Вода с лимоном. Лимон прекрасно очищает воду и вкусненько, да, но самое главное, чтобы это не, как это сказать, если у тебя нет проблем с желудочно-кишечным трактом, чтобы кислота попадала тебе там, да, да, в желудок, да, здесь нужно быть очень внимательным.
2: Я слышал про то, что лимон помогает как раз выводить воду из организма лучше. Ну, то есть
1: ты имеешь в виду, что
2: соль задерживает воду вроде как, а лимон, я точно не знаю, но вот я слышал про это, что тоже рекомендуют пить воду с лимоном, она лучше как вроде как усваивается и лучше выводится.
1: Что касается вкуса воды, мне вот, например, надо, я встаю с утра, и мне обязательно нужно выпить стакан воды, но вода эта должна быть определенной температуры, ни ледяная, ни кипяток, ни в коем случае, это примерно 20 градусов, ну, плюс-минус там, да. А так вот, специалисты говорят, что температура воды кардинально вкус меняет. Холодная вода примерно до 20 градусов, от 8 до 20 градусов, она кажется нам более вкусной, потому что холод, ну, вроде как притупляет чувствительность к горьким или там каким-то минеральным оттенкам, да, и именно поэтому холодную воду, чаще даже ледяную, пьют больше и легче. Что касается теплой там или горячей воды, то наоборот, конечно же, там усиливаются любые привкусы, там и жесткость, и горечь, и металл, и соленость.
2: Острее чувствуешь, да-да-да, вкус, согласен, тут точно.
1: И вот поэтому еще говорят, кстати, специалисты, что из жесткой воды чай получается горьковатым и даже немного мутноватым. Что бы ты ни заваривал, если у тебя жесткая вода, цвет этого чая будет у тебя мутноватым. Дальше. Вкус воды, говорят специалисты, еще и зависит от тары. Если, например, у тебя пластик некачественный, ну вот этот PET-бутылочка, да, некачественный этот PET, то это может...
2: Частицы будут попадать и менять вкус
1: воды. Это может давать неприятный вкус. Кстати, по поводу пластика, вот через полчаса к нам в студию придет Елена Микишева. Сейчас же в преддверии там Дня эколога. Елена у нас тот человек, который за экологию очень борется. Надо будет обсудить с ней вопрос, касающийся все-таки пластика, который попадает в океан. Ужасающую статистику прочитала про умирающих китов в океане. Все из-за того, что человек... Ты можешь выбросить пакет здесь в Иртыш, ну, нечаянно там. Он упал у тебя.
2: Я не могу. Хорошо, я понял тебя. Да. В итоге он в океан
1: выплывет. В итоге он попадает в океан и попадает в кита. Кит думает, что это еда. У него наполняется желудок, но никаких питательных веществ у него там нет. Желудок полный, но кит при этом голоден. Но он не может больше есть, потому что желудок очень большой из-за большого количества пластика и всего остального.
2: Который там содержится, да. И выйти он не может, потому что планктон вместе с планктоном. Да. Планктоном, насколько я понимаю, он попадает в организм.
1: Да, ну, в общем, об этом с Еленой Микишевой поговорим, а сейчас продолжаем про воду.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук отправится в поход с юными югорчанами. Вартовчанина накажут за неосторожное обращение с огнем. Сургутянка завоевала бронзу на престижных соревнованиях по плаванию. Глава Югры Руслан Кухарук высоко оценил итоги окружного фестиваля детства и юности «Движение первых», который в этом году принимал Урай. По мнению губернатора, ставшего активным участником события, этот праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, стал настоящим смотром юных талантов и инициатив. Участники продемонстрировали впечатляющий уровень креативности и самостоятельности, представив как творческие номера, так и собственные проекты на интерактивных площадках. Особенно губернатор выделил заседание Совета первых, где молодые лидеры озвучили конструктивные идеи по развитию региона. Кроме того, Руслан Кухарук принял предложение присоединиться к летнему походу «Движение первых», подчеркнув значимость неформального взаимодействия и поддержки молодежных начинаний. А еще губернатор выразил признательность всем, кто причастен к созданию «Движения первых» как действенного инструмента для роста и развития подрастающего поколения. В Ртовчанину из-за неосторожного обращения с огнем грозит крупный штраф. По данным окружного главка МЧС, непотушенный окурок стал причиной пожара в садовом товариществе «Березка». Загорелась сухая трава на площади в 200 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован, однако в отношении мужчины, чья невнимательность привела к инциденту, составлен административный протокол. Теперь югорчанину придется раскошелиться на 15 тысяч рублей. Спасатели напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и просят жителей округа не выжигать сухую траву, держать огнетушитель под рукой и быть предельно осторожными с огнем. А при любой опасности набирать 101 или 112. Югорчане проявляют высокую активность в голосовании за объекты благоустройства, стремясь к обновлению своих населенных пунктов. Это прямой способ повлиять на развитие общественных пространств, от создания зеленых зон и обустройства набережных до установки современных детских площадок. Более 142 тысяч жителей округа уже сделали выбор, способствуя повышению комфорта и привлекательности своих территорий. Голосование проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру и продлится до 12 июня. Поддержать можно один из 62 представленных проектов. Их реализация станет возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Казань стала ареной для захватывающих поединков на воде в рамках всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Юные атлеты со всей страны испытали свои силы, и команда «Югры», насчитывающая 34 спортсмена из Сургута, Лангепаса, Нягани, Ханты-Мансийска, Советского, Нефтеюганска, Урая и Унь-Югана, показала настоящий характер. Конкуренция была очень высока, но наши ребята боролись до конца. Ярким доказательством этого стала бронзовая медаль Надежды Шапошниковой из Сургута. Она заняла третье место в многоборье вольным стилем, доказав, что упорство и воля к победе способны творить чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:37. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами и возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем +22, в Сургуте +19, в Нижневартовске 17 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово-Радужном, Лентории и Когалыме 19 градусов тепла, в Нягане, Урае и Междуреченском +22, в Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 17 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске +17, в Сургуте и Нижневартовске +20, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.
1: Градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:44. Овны, сегодня у вас легко получится сделать много удачных покупок и даже найти на это деньги.
1: Тельцы, сегодня, выходя из дому, прихватите с собой рассудительность и спокойствие.
0: Близнецы, помните, все возникающие трудности ограничены временем. Вы легко их преодолеете.
1: Раки, сегодня, прежде чем вступать в спор, запаситесь убедительными аргументами.
0: Львы, звезды напоминают, нет неразрешимых проблем. Есть просто ваша лень.
1: Девы, сегодня ваши друзья поддержат и выручат вас в нужный момент. Вы знаете, кому звонить.
0: Весы, звезды говорят, романтические намеки сегодня перестанут быть просто намеками. У вас есть все шансы наладить личную жизнь.
1: Скорпионы, сегодня во всеобщей суете постарайтесь найти время для спокойной беседы с близкими.
0: Стрельцы, легко сегодня вы добьетесь прогресса в серьезном и непростом деле.
1: Козероги, сегодня не упустите возможность приятно удивить любимого человека.
0: Водолеи, вас ждет замечательный день с точки зрения внутренней гармонии.
1: Рыбы, сегодня вам придется немного поволноваться, но это будет приятное волнение.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 51 минута. И выясняли сегодня, какую воду вы пьете, сырую или кипяченую. Побеждает на один голос, на один побеждает кипяченая вода. И 52% за кипяченую воду и 48% сегодня за сырую. Я все равно буду топить за сырую воду. Мне больше нравится пить сырую воду. Это же, понимаешь?
2: Я все равно буду топить в сырой воде. Вот так вот надо говорить, а не за сырую воду.
1: А ты знаешь о том, что, оказывается, в теле человека вода циркулирует через специальный водный канальца? Так рассказали специалисты. В 2003 году за это открытие ученых
2: получили премию какую-то.
1: Нобелевскую.
2: Да,
1: Нобелевскую.
2: Не, ну было бы странно, если бы просто вот как будто, знаешь, налито, и ты к концу вечера просто почти пустой, воды нет
1: в
2: тебе,
1: в общем,
2: да?
1: Там, я не знаю, как они это сделали, как они все это исследовали, но они пришли к выводу, что вот эти вот аквапарины, это такие белки, которые управляют транспортом воды через мембраны клеток, так вот, они выяснили, что вода не просто просачивается через стенки клеток, а проходит через специальные ворота, которые, собственно, открываются или закрываются по сигналу организма. И именно поэтому насыщается у тебя весь организм этой водой.
2: Но вообще-то неудивительно. Человеческий организм — это же прям биоробот какой-то, поэтому ничего тут удивительного нет. Все структурировано, все механизировано, я бы даже сказал.
1: И вообще, что касается воды, вода моя любимая. Вообще, буду каждый день ее восхвалять. И в конце концов, я обещала, между прочим, некоторое время назад, что притащу уже свой 2-литровый бидон с водой.
2: Коровка ты моя. Бидон она притащит.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Пытяхе стартовал очередной этап реконструкции ключевого автомобильного моста. В Сургутском районе завершились поиски двух охотников, пропавших прошлой осенью. Юная югорчанка завоевала бронзу на престижных соревнованиях по плаванию. Пытях приступил к модернизации одной из ключевых транспортных артерий. Речь о путепроводе над железнодорожными путями, соединяющим центральную часть города с двумя микрорайонами. Подрядчик уже запустил движение по временному объезду и приступил к разбору старого сооружения. На введенном участке действует реверсивное светофорное регулирование, предоставляя по 2 минуты для каждого направления. Большегрузом тяжелее 30 тонн проезд по новой конструкции запрещен. Водителям габаритного транспорта рекомендовано искать другие пути. Отмечу, полная реконструкция основного пути провода, включающая замену опор, укладку нового дорожного покрытия, монтаж систем ливневой канализации и освещения, а также обустройство пешеходных дорожек, обойдется городу примерно в 500 миллионов рублей. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, завершение работы и открытие движения по обновленному мосту запланировано на конец года. Поиски двух охотников, пропавших в прошлом году, завершились в Сургутском районе. Они исчезли 2 сентября. Последний раз их ниву зафиксировали камеры видеонаблюдения возле моста через Обь, после чего связь с мужчинами оборвалась. И вот на днях спасатели обследовали акваторию протоки Микишина с помощью водолазов и нашли затонувший автомобиль с пропавшими. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Согласно предварительной версии, машина съехала в воду с высокого берега, а люди просто не смогли выбраться. Югорчане проявляют высокую активность в голосовании за объекты благоустройства, стремясь к обновлению своих населенных пунктов. Это прямой способ повлиять на развитие общественных пространств, от создания зеленых зон и обустройства набережных до установки современных детских площадок. Более 142 тысяч жителей округа уже сделали выбор, способствуя повышению комфорта и привлекательности своих территорий. Голосование проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру и продлится до 12 июня. Поддержать можно один из 62 представленных проектов. Их реализация станет возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Казань стала ареной для захватывающих поединков на воде в рамках всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Юные атлеты со всей страны испытали свои силы, и команда Югры, насчитывающая 34 спортсмена из Сургута, Лангепаса, Нягани, Ханты-Мансийска, Советского, Нефтеюганска, Урая и Унь-Югана, показала настоящий характер. Конкуренция была очень высока, но наши ребята боролись до конца. Ярким доказательством этого стала бронзовая медаль Надежды Шапошниковой из Сургута. Она заняла 3-е место в многоборье вольным стилем, доказав, что упорство и воля к победе способны творить чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 10:04, 2 июня, вторник. Сегодня Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И 5 июня Россия отмечает День эколога. И понятно, что экология – это дело каждого. Я сегодня уже в эфире говорила о том...
5: Это наше общее дело.
0: Конечно, да. Я сегодня уже в эфире говорила о том, что как только в студии появится Елена Микишева, у меня будет страшная история, которую хочется обсудить вот как раз с Еленой. Сейчас давайте так. В гостях у нас председатель регионального отделения общественного экологического движения «Экосистема» Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» Елена Микишева. Лен,
6: доброе утро всем.
0: И специалист регионального оператора «Югра экологии» Юлия Ефимцева. Юль, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Привет, Юль.
0: Девочки, давайте так, смотрите, у нас сегодня с самого утра мы про воду говорили, понятно, что там с разных сторон обсудили все, экологии, все такое, вода, ее много у нас, но питьевой катастрофически мало, мы все прекрасно это знаем. Но что касается вообще в целом мировой воды, буквально вчера меня поразило. до глубины души поразила история. Последние исследования. Специалисты бьют тревогу. Киты начали массово умирать, потому что все, что есть, какая еда в океане, которой они питаются, это все заменилось пластиком. Пластиком и всякими отходами. То есть желудок кита наполняется, но наполняется не тем, чем нужно. И кит не может поесть нормальную еду, потому что у него много еды, но она вся непитательная.
5: Много пластика в организме.
0: Да, и он, собственно, умирает, потому что у него нет питательных веществ в организме. Вот что касается пластика. Очень много мы про это говорили. И Лена приходила сюда очень много раз. Лен, что нужно сделать мировому сообществу, вообще в целом людям, чтобы всем на планете жилось комфортно? Потому что микропластик в организмах человека, пластик в организме животных и всех остальных. Я имею в виду, что нужно сделать с пластиком?
5: Исчезнуть.
0: Что поменять нужно в подсознании человека, чтобы мы думали о том, что выброшенный в речушку, не знаю, что там, стаканчик от мороженого окажется в океане, который съест, и этот стаканчик съест кит, а потом его не станет.
6: Я думаю, необходимо ввести какие-то жесткие, наверное, штрафы за то, что выбрасывают не просто а-та-та, а реально денежные какие-то наказания. Наказания, ну, не будем, предлагать сажать людей на кол, но должно быть так, чтобы ты понимал, что лучше я донесу, и второе, я бы сделала, чтобы был экологический сбор куда больше у упаковки, чтобы производитель упаковки нес ответственность за тот отход, который образуется после того, как упаковка потеряла свою ценность, все, мы все съели, употребили, поэтому есть два варианта, то есть, когда производитель упаковки отчуждает в государство деньги для того, чтобы его упаковку собрали, чтобы он не собственными силами это делал, либо он это делает, организует урны для своих. Ну, то есть я понимаю, что это как бы это более делает. Такой масштабный процесс, поэтому по первому пути идти лучше, то есть поддерживать, предположим, вот те же экоцентры, которые занимаются сбором отходов, то есть они не производят отход, они говорят, ребята, принесите к нам, да, то есть поддержите пункты приема для того, чтобы они ваш отход собирали и направляли на переработку. И вот здесь будет логика, потому что на сегодняшний день экоцентры работают за счет собственных средств, там, ну, это сложный тоже процесс, поэтому вот как-то так.
5: Но мне еще кажется, воспитание, культура человеческая.
6: Нам необходимо прожить пару поколений, то есть мы не можем прыгнуть в космос вот сегодня раз.
5: Сразу в тарзанки,
6: и завтра проснуться, и все обнулились, все. Такие, все, все, надо сдавать, теперь разделять, не мусорить. Вот здесь это должно прямо вот... Рождение.
0: Плюс еще ко всему, смотрите, девочки, все-таки жаркие споры вчера развернулись по поводу вот этой всей истории, потому что мы с подружками все это обсуждали, и я все-таки стою на стороне того, что биоразлагаемого пластика не существует. Девочки утверждают, что ты что, технологии дошли до того, что, конечно, они есть. Вот, Юль, человек, который имеет отношение к сбору мусора и всего остального, есть биоразлагаемый пластик или нет?
7: Ну, технически он есть, но чтобы он таковым стал, чтобы он разложился, нужно создать определенные условия. То есть, если есть какой-то завод, который чисто этим занимается, но мы понимаем, что, ну, по факту у нас рядом такого нет, и никто не будет специально направлять, ну, по сути, это то же самое, что просто пластиковый пакет принести в экоцентр, либо сдавать там биоразлагаемый пластик. Специальные тоже условия.
5: Ну, там должен быть какой-то, типа там, компостная яма, какая-то, определенные условия для
7: при
5: того, чтобы этот пластик...
7: При 60 градусов, он начинает разлагаться.
5: А вот, Елена, какие мероприятия запланированы движением экосистемы ко дню эколога? Какие готовятся у нас здесь в Ханты-Мансийске?
6: Ну, конечно же, мы говорим о таких каких-то марафонских мероприятиях в определенные сроки. Но я люблю говорить о том, чтобы когда твой марафон, он потом в твою привычку на всю оставшуюся жизнь перешел. С 5 по 12 июня стартует марафон «Зеленых дел», то есть ты здесь можешь убирать там в парках, в лесах. Я понимаю, вы обсуждали как-то, что очень часто убирают те, кто не мусорит.
0: Да.
6: Получается,
0: ну,
6: на субботниках.
0: Так, к сожалению, да.
6: Убираем берега, сажаем деревья. Вот, собственно, еще глобальный процесс, то есть акция стартует, новый сезон, это Boom Battle. То есть...
0: Надо напомнить просто сейчас о том, что такое Boom Battle, потому что, ну, есть абсолютно уверенно в том, что люди, которые только что подключились, и они вообще не понимают, о чем речь. Boom Battle. Что
6: Boom Battle – это уже шестой год идет мероприятие, то есть за эти шесть лет, если раньше он шел буквально там несколько недель, осенью это было, то с прошлого года круглогодичная по сезонам зима, весна, лето, осень, то есть стартует стартует он там определенный день. Сегодня, в этом году лето начинается 5 июня. Ну, символично, в день эколога. За 6 лет почти 700 тысяч тонн макулатуры собрано, то есть участвуют все регионы, то есть есть личный зачет, есть корпоративный зачет, то есть получая акт, ну, либо какую-то бумажку о том, что ты сдал в пункт, ты регистрируешь на сайте, и потом это все суммируется в красивую таблицу. Поэтому вот участвуют все без исключения, кто хочет.
0: Я же правильно понимаю, что сейчас эта информация для всей Югры?
6: Для всей Югры, для всей России, да.
0: Находится вот в комнате. Ну да, то есть это такая всероссийская
6: Это глобальная акция всероссийская, то есть участвуют все регионы.
0: Какие-то особые условия для участия в этом мероприятии? Не знаю, у тебя должны быть дома стопки старых газет, и ты их хранишь, и так, сегодня
5: или
0: вот
5: газеты
0: это...
5: только за 92-й
0: да,
5: год.
0: Да, правда, год рождения.
6: Нет, каких-то условий нет, то есть все, что вы считаете вот бумажно-картонное, может уже вам не послужить такой пользы, никакой ни экономической, ни культурной, да, то вы можете сдать. Обложки можно не снимать, а именно корешки у книг можно не снимать. Вообще, касательно книг, если есть возможность, можно сдать в библиотеку, поговорить. Если библиотека не принимает там определенный вид литературы, то можно сдавать на переработку. Вот. Ну, конечно же, железных каких-то элементов не должно быть, и пластиковых обложек.
0: Мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра. Утро.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 14 минут. Сегодня 2 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, местами возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 22, в Сургуте плюс 19, в Нижневартовске 17 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово-Лентори, Радужном и Когалыме плюс 19, 22 градуса выше ноля в Нягане, Урае и Междуреченском, в Мегионе, Лангепасе и Покачах столбик термометра поднимется на 17 градусов выше нулевой отметки. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске плюс 20, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:19. Мы продолжаем разговор. Я напомню, в гостях у нас председатель регионального отделения общественного экологического движения «Экосистема ХМАУ Югра» Елена Микишева. Лен, доброе утро.
3: Доброе.
2: И специалист регионального оператора «Югра экологии» Юлия Юфимцева. Юль, доброе утро. Мы же в преддверии Дня эколога говорим о старте мероприятий, акций, в которых может принять участие любой человек, будь ты эколог, будь ты не эколог.
4: Главное, чтобы человек был хороший.
2: Да, и о бумбатле уже начали говорить. Это же, напомню, да, сбор макулатуры и все такое. Уже, в принципе, поняли, что можно тащить. Юль, хочется теперь немножечко мяса, что ли? Немножечко подробностей, да?
4: Зачем ты опять про мясо?
2: Как это все проходит? Конечно, и куда все это нести?
4: Нести все бумажки.
2: Да.
3: Ну, я сразу такую простую инструкцию для вот рандомного человека обычного. Вот он собирает все, что у него дома появляется, макулатура, что ему делать? Он это берет и может приносить в любой пункт приема вторсырья. Ну, конкретно мы, конечно, приглашаем наш экоцентр «Югра собирает», где мы как раз всю вот эту статистику очень тщательно отслеживаем, потому что, ну, для нас это важно. Когда человек приносит, ему обязательно распечатывается
2: сертификат.
3: Акт приема-передачи, в котором все указано, сколько он чего сдал. И вот этот акт можно сфотографировать, и эта фотография должна прикрепиться на сайте Boombattle.rf. Да, там регистрируешься сам. Можешь как семья зарегистрироваться, как классы, личное участие.
4: Как как класс, как род.
3: То есть коллективом можно зарегистрироваться. И вот так вот потихонечку в таком накопительном формате туда загружать свои акты. И потом уже по итогам сезонов будет подводиться какой-то рейтинг.
4: То есть посчитают, кто больше набрал макулатуры, и потом тебе получим,
2: ну, книгу из этого
3: сделают. Ну, там обязательно все получают сертификаты. При любом количестве, которое ты сдал, получаешь сертификат участника. Ну и что самое интересное, по итогам прошлого года, вот 25-26 год, Югра вошла в арктический рейтинг, в топ-3. На втором месте мы находимся.
2: А кто на первом, я стесняюсь спросить?
3: Ямал.
2: Ну ничего, сейчас поднажмем.
3: Да, поэтому мы должны загнаться. 124 тысячи тонн мы собрали. И это только те, кто зарегистрированы, поэтому очень важно, ну, регистрироваться. На самом деле, по факту, я думаю, еще гораздо больше было сдано, да, но
2: Юля, а есть...
4: Пантомима от Елены Микишевой.
2: Да, вот кто смотрит трансляцию сейчас. О, Леня, дом большой, вот это я Лена показывала. Юль, а есть какой-то минимум, который может принести человек? Ну, скажем, вот все бумажки отнес, и осталась одна. Могу я одну принести, или это нецелесообразно?
3: Минимум — это то, что увидят весы, потому что мы обязательно взвесим. То есть весы у нас не кухонные, там уж по граммам, конечно, они не почувствуют. Ну, хотя бы там книжечку.
4: Но получается, что многие люди не ради того, чтобы поучаствовать в бумбатле, не ради славы, как говорится, а просто как вот такие
3: уже
4: тимуровцы
3: привычка.
4: Неизвестные, да?
2: Так,
4: здорово.
2: А есть, что нельзя туда нести? И касающиеся изделий из бумаги, но их нельзя нести. Что нельзя?
3: Да, есть некоторые нюансы, часто сталкиваемся. Например, бумага бывает ламинированной. А иногда это вот даже на первый взгляд не понять. Но достаточно медленно начать ее рвать, и
2: если
3: вы увидите вот пленочку, да, которая мешает разорвать.
2: Да.
3: Главное, это медленно делать. Вот, тогда почувствуете.
2: Вот это не несем.
3: Нет, такая бумага.
2: Что еще не несем?
4: Металлические
3: убираем, скрепки, да,
4: например.
3: Скобы, ну, все, что вот не бумага.
2: Упаковка от гаджетов, от каких-то таких штучек.
5: Внутри есть пульпекартонные вот такие вставки, это уже последняя стадия, то есть она не принимается, ее нет. И еще есть особенность у обувных коробочек, есть прямо такой прессованный клеенный картон, ты его когда сгибаешь, он прямо ломается, то есть на изгибе не сгибается, а прямо вот...
2: Сломался.
5: Он сломался, и его тоже хрупкий, нельзя, потому что получается. Это как будто там, ну, прессованная история. У нас в ЭКО-центрах работают операторы, они всегда подскажут вам, что да, что нет. Как это yes, but.
2: Ну да, понятно. То есть все дома собираем.
3: Да, еще нюанс. Разделять картон и бумагу.
5: И бумагу,
3: лучше
5: да,
3: вот так отдельно.
4: Чтобы она не
3: Потому что бумага, она более ценная, как бы ее отдельно собирают.
2: Слушайте, до какого момента можно все это приносить?
4: Постоянно.
5: То есть просто будет рейтинг по лету, рейтинг по осени.
4: Класс. Каждый квартал свой рейтинг.
2: Все, да, отлично. Да. Девочки, спасибо вам, что пришли. Очень надеюсь на то, что в этом году мы, конечно же, окажемся на первом месте. Главное, регистрируемся, несем макулатуру, регистрируемся и будем первыми лучшими во всем. Мы, собственно, и так молодцы, а в этом рейтинге хочется тоже занять первое место.
4: И собираем мусор раздельно. Мы сегодня тоже приобщаемся к этому. В очередной раз крышечки. Мы вам крышечки принесем.
2: Да, ура. Лена сейчас спасибо. Посмотрит, сколько их там красивых. Еще раз напомню, в гостях у нас были председатель регионального отделения общественно-экологического движения «Экосистема ХМАО Югра» Лена Микишева и специалист регионального оператора «Югра экологии» Юлия Юфимцева. Дамы, спасибо, что пришли. Хорошего дня. Пока.
5: Пока.
3: Пока.
4: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио Югра.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Пытяхе стартовал очередной этап реконструкции ключевого автомобильного моста. В Сургутском районе завершились поиски двух охотников, пропавших прошлой осенью. Юная югорчанка завоевала бронзу на престижных соревнованиях по плаванию. Пытях приступил к модернизации одной из ключевых транспортных артерий. Речь о путепроводе над железнодорожными путями, соединяющим центральную часть города с двумя микрорайонами. Подрядчик уже запустил движение по временному объезду и приступил к разбору старого сооружения. На введенном участке действует реверсивное светофорное регулирование, предоставляя по 2 минуты для каждого направления. Большегрузом тяжелее 30 тонн проезд по новой конструкции запрещен. Водителям габаритного транспорта рекомендовано искать другие пути. Отмечу, полная реконструкция основного пути провода, включающая замену опор, укладку нового дорожного покрытия, монтаж систем ливневой канализации и освещения, а также обустройство пешеходных дорожек, обойдется городу примерно в 500 миллионов рублей. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, завершение работы и открытие движения по обновленному мосту запланировано на конец года. Поиски двух охотников, пропавших в прошлом году, завершились в Сургутском районе. Они исчезли 2 сентября. Последний раз их ниву зафиксировали камеры видеонаблюдения возле моста через Обь, после чего связь с мужчинами оборвалась. И вот на днях спасатели обследовали акваторию протоки Микишина с помощью водолазов и нашли затонувший автомобиль с пропавшими. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Согласно предварительной версии, машина съехала в воду с высокого берега, а люди просто не смогли выбраться. Югорчане проявляют высокую активность в голосовании за объекты благоустройства, стремясь к обновлению своих населенных пунктов. Это прямой способ повлиять на развитие общественных пространств, от создания зеленых зон и обустройства набережных до установки современных детских площадок. Более 142 тысяч жителей округа уже сделали выбор, способствуя повышению комфорта и привлекательности своих территорий. Голосование проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру и продлится до 12 июня. Поддержать можно один из 62 представленных проектов. Их реализация станет возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Казань стала ареной для захватывающих поединков на воде в рамках всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Юные атлеты со всей страны испытали свои силы, и команда Югры, насчитывающая 34 спортсмена из Сургута, Лангепаса, Нягани, Ханты-Мансийска, Советского, Нефтеюганска, Урая и Унь-Югана, показала настоящий характер. Конкуренция была очень высока, но наши ребята боролись до конца. Ярким доказательством этого стала бронзовая медаль Надежды Шапошниковой из Сургута. Она заняла 3-е место в многоборье вольным стилем, доказав, что упорство и воля к победе способны творить чудеса. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:34. 2 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь, местами сильный. В Ханты-Мансийске и Тюмени +22, в Сургуте +19, в Нижневартовске 17 градусов выше 0 в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Белоярском, Березово, Лентори, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 19 градусов. +22 в Нягане, Урае и Междуреченском. В Мегионе, Лангепасе и Покачах 17 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +18, в Сургуте и Нижневартовске +20, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 2 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: счет там у нас 1-0 в твою пользу.
1: В мою пользу. Вчера я проиграл. В недельном зачете и 10-3, в общем, тоже в мою пользу.
0: Это можно было тоже не говорить уже.
1: Можно было не говорить, но я сказала.
0: Все понятно. Итак, если ты и Лена готовы, я думаю, что все остальные тоже готовы, поэтому поехали. Это луч света в темной комнате скрытых тайн.
1: Воспоминания.
0: Нет. Угу. Это маленький взрыв, меняющий всю картину мира.
1: Надежда.
0: Нет,
1: пишет Елена.
0: Неправильно.
1: Лик, пишет Елена.
0: Нет, ага. Это ключ к сокровищнице духовных сокровищ, который только что оказался в твоей руке.
1: Будущее, пишет Елена.
0: Нет.
1: А где еще подсказчики? Можно, пожалуйста, АУ?
0: Ну, сейчас, я думаю, присоединяться. Плюс 7-950-510-66-66. Это телеграммы, Макс.
1: Да.
0: Так, что у нас дальше? Угу. Ага, тропинка, преобразующая облако иллюзии и ведущая к истине.
1: Надежда, написал Сергей. Елена написала наследство.
0: Нет.
1: Шанс, выбор, решение, написала.
0: Нет.
1: Динара. Идея, написала Вера.
0: Это мелодия, внезапно раскрывающая все ноты жизни.
1: Озарение, пишет Вера.
0: Нет, ага, нет, но очень близко.
1: Сон, пишет Иван.
0: Нет, ага. Это мелодия... это я только что читал. Это, так, мгновенный портрет души, нарисованный внутренним светом.
1: Эйфория, пишет Сергей.
0: Нет.
1: Опьянение, пишет Елена. Прозрение, говорю. Я?
0: Нет.
1: Ага,
0: это
1: ладно.
0: Зоркий глаз, открывающий правду за занавесом обмана. Прозрение,
1: озарение. Близко там, ребята, слышите? Прозрение, озарение, это все очень близко. Есть быстро, пожалуйста, какие-нибудь. Но...
0: Это точка пересечения внутреннего и внешнего мира, когда все становится ясно.
1: Забвение, пишет Елена.
0: Нет, нет, ну как же забвение?
1: Ну, конечно,
0: это же,
1: конечно, не то.
0: Как
1: немножечко
0: это? Антоним,
1: не то.
0: Да, получается?
1: Да. Ну-ну-ну.
0: Это, зоркий глаз был, это искра, которая зажигает пламя понимания в сердце.
1: Просветление, пишет Динара.
0: Mm-hmm.
1: И Сатори. Что это? Марат написал. Я не знаю, что это такое Сатори.
0: Ну, этот термин, наверное, какой-то,
1: шанс,
0: я пока не знаю. Но нет,
1: Елена,
0: это не он. Нет,
1: Анна
0: не
1: пишет
0: шанс.
1: Перелом, момент, миг.
0: Нет.
1: Эпифония. Воспоминания,
0: нет,
1: пишет Владимир.
0: Это поворотный момент в путешествии разума, когда все вдруг становится понятно.
1: Понимание, пишет.
0: Нет.
1: Марат.
0: Это магическая дверь, открывающаяся без стука и ключа.
1: Осознание, пишет Екатерина.
0: Нет,
1: наслаждение,
0: нет,
1: пишет,
0: нет,
1: Елена. Динара пишет догадка. Осенение. Ясность, пишет Марат.
0: Нет.
1: Эйфория, пишет Вера.
0: Очень, очень близко все.
1: Подожди, наслаждение.
0: Нет.
1: Умиротворение,
0: нет,
1: пишет Динара. Осознание, пишет, не,
0: нет,
1: вижу, кто, пишет Екатерина. Ясновидение, пишет Сергей.
0: Ой, вокруг да около все ходим. Это внезапная раскраска на сером холсте бытия.
1: Спокойствие, пишет Елена. Эврика, пишет Владимир. Сон, пишет Елена. Спокойствие, пишет Елена.
0: Нет, это искра, которая разжигает пожар осознания.
1: Прозрение, пишет Динара. Озарение, прозрение, Сергей. Озарение, это Екатерина. Мечта, пишет Иван. Вспышка,
0: нет,
1: пишет Вера.
0: Но очень близко.
1: Ну, ребята,
0: очень близко.
1: Ну,
0: это мастер-картина в галерее внутреннего мира. Внезапно, подчеркиваю, обретенное и изображение истины.
1: Просветление, пишет Сергей. Просвещение, говорю я.
0: Нет,
1: ага.
0: У меня одна подсказка.
1: Совесть,
0: осталась.
1: Совесть, говорит Анатолий. Марат говорит благодать.
0: Нет, это молния, прорезающая тьму, невидимая. И сейчас, прошу прощения, там молния, прорезающая тьму, неведение и освещающая путь вперед. Молния. Вот когда вот, понимаешь, раз вспышка.
1: Сияние,
0: и ты
1: вдохновение.
0: Сразу же все понял.
1: Ну, сияние, вдохновение, осознание.
0: Нет. На О начинается.
1: И искра.
0: Навение заканчивается.
1: Ну, ознаменование, озарение.
0: Нет, вот когда ты мне честно...
1: Мне уже кто-то подсказал. Озарение?
0: Нет.
1: Нет, тоже говорит нет.
0: Это когда ты мне вот честно что-то говоришь. Как это по-другому еще ты мне говоришь?
1: Осознание.
0: Вот все вот честно, совершенно честно, прозрачно.
1: На О.
0: На О? Да на вение заканчивается.
1: Осмысление, откровение.
0: Да!
1: Да!
0: Откровение машут.
1: Коллеги, включились,
0: да,
1: в игру.
0: Откровение, ну,
1: откровение
0: все очень
1: написала
0: близко.
1: Екатерина. Да, отблеск еще был от Анны. Откровение. И да, Лене Васильевой спасибо. Оле спасибо. Спасибо всем, кто подсказывал. Екатерина тоже.

0: же была
1: Анна,
0: в числе...
1: Анна, что ты, что, расстроилась, Анна?
0: Анна, не расстраивайтесь, завтра...
1: Все нормально.
0: Завтра же игра будет.
1: Так победили же вроде бы.
0: Да мы-то победили, конечно, мы-то победили.
1: Так 2-1 получается, а я-то что так радовался. 2-0. 2-0, да. Я-то думал 1-1.
0: 2-0!
1: Что я радуюсь за тебя вообще? Трагедия.
0: Всем спасибо.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:48. Овны, сегодня у вас легко получится сделать много удачных покупок и даже найти на это деньги.
1: Тельцы, сегодня, выходя из дому, прихватите с собой рассудительность и спокойствие.
0: Близнецы, помните, все возникающие трудности ограничены временем. Вы сегодня легко их преодолеете.
1: Раки, сегодня, прежде чем вступать в споры, запаситесь убедительными аргументами.
0: Львы, звезды напоминают, нет неразрешимых проблем, есть просто ваша лень.
1: Девы, сегодня ваши друзья поддержат и выручат вас в нужный момент. Вы знаете, кому звонить.
0: Весы, звезды говорят, романтический намек сегодня перестанут быть просто намеками. У вас есть все шансы наладить личную жизнь.
1: Скорпионы, сегодня во всеобщей суете постарайтесь найти время для спокойной беседы с близкими.
0: Стрельцы, сегодня вы легко добьетесь прогресса в серьезном и непростом деле.
1: Козерогам, сегодня нужно не упустить возможность приятно удивить любимого человека.
0: Водолеи, вас ждет замечательный день с точки зрения внутренней гармонии.
1: Рыбы, сегодня вам придется немного поволноваться, но это будет приятное волнение.

0: Радио Югра.
1: 10:53. И опять же про мошенников. МВД нас всех предупреждают о рассылках, о фиктивных выплатах в честь Дня России, потому что у нас День России живет сейчас на дне, 12
2: числа. Скоро совсем.
1: В общем, в мессенджерах и по электронной почте злоумышленники присылают людям сообщения, которые перенаправляют эти сообщения, ссылки в этих сообщениях перенаправляют на фишинговые ресурсы, которые имитируют госуслуги или же вообще несуществующий единый центр выплат. То есть вот если вдруг...
2: Специально придуманная организация.
1: Да, аферисты, в общем, маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и всякие другие, под всяких других органов государственной власти. Да, и поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательными, когда получаете сообщения подобного рода. И вдруг, если увидели... Ну ладно, госуслуги, там все вроде там глазами, можно нечаянно ошибиться. Но если вдруг увидели единый центр выплат, все, это вы точно понимаете, что это, конечно же, мошенники. И еще интересная новость. На рассмотрении Госдумы находится целых 4 законопроекта по защите от мошенников. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напоминает нам всем, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. И документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи, маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием какого-то злоумышленника. Введена также обязательная маркировка звонков от организаций. Абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых каких-то вызовов.
2: Отлично.
1: Да? Но и еще в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, а их число сократилось аж на 12%.
2: Ну, это неплохо.
1: Поэтому работа в этом направлении продолжается и будет продолжаться, конечно же.
2: И мы будем продолжать, по крайней мере, пока не искореним всех мошенников, по крайней мере, в Югре будем продолжать, я думаю, информировать.
1: Я с удовольствием, конечно, буду делать это. Очень хочется, чтобы новостей серии очередной...
2: Когда бабушка отдала все кровное.
1: Вообще не важно, да? Бабушка, дедушка, студент или там еще кто-то, вообще любой человек, когда перестанут поступать такие новости, можно будет, конечно же, сказать о том, что мы тоже внесли вклад в это. Но, к сожалению, сейчас почти каждый день до сих пор появляются новости о том, что люди продолжают попадаться на уловки мошенников. Причем схемы отработанные, про эти схемы, мне кажется, скоро кошечки заговорят.
2: Ну, ты знаешь,
1: про
2: раньше
1: эти
2: ведь тоже вот про этих вот различных мошенников, которые в поездах ездили и в карты с людьми играли, тоже ходили истории. Я когда был и маленький, и постарше, потом я знал про это прекрасно.
1: И все равно и в карты
2: много...
1: играл.
2: Да нет, я, слава богу, не азартный человек, но у меня многие мои знакомые попадались на эту удочку тогда, когда это было актуально. Но, наверное, это и сейчас имеет место быть. То есть мы очень часто, жажда наживы гонит нас,
1: ну,
2: бросает на какие-то необдуманные очень часто поступки, отключается мозг.
1: Я думаю, самое главное...
2: надо найти ту кнопочку, которая его включает в экстренной ситуации.
1: Просто я думаю, что каждый человек, когда такую слышит информацию, он говорит, господи, да с кем угодно, только не со мной. Я же подкован в этом. А потом оп, хлоп, и получается неприятно. Поэтому давайте будем внимательными, будем включать как это, критическое мышление.
2: Да,
1: пусть оно будет у нас все время в режиме.
2: Ну или перепроверять информацию, тем более в такое время, когда у нас нейросетей горы везде и фейковой информации, нужно все перепроверять.
1: Да, согласна. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. One ticket, please.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Пытьяхе стартовал очередной этап реконструкции ключевого автомобильного моста. В Сургутском районе завершились поиски двух охотников, пропавших прошлой осенью. Огнеборцы Югры справились со всеми природными пожарами. Пытьях приступил к модернизации одной из ключевых транспортных артерий. Речь о путепроводе над железнодорожными путями, соединяющим центральную часть города с двумя микрорайонами. Подрядчик уже запустил движение по временному объезду и приступил к разбору старого сооружения. На введенном участке действует реверсивное светофорное регулирование, предоставляя по 2 минуты для каждого направления. Большегрузом тяжелее 30 тонн проезд по новой конструкции запрещен. Водителям габаритного транспорта рекомендовано искать другие пути. Отмечу, полная реконструкция основного пути провода, включающая замену опор, укладку нового дорожного покрытия, монтаж систем ливневой канализации и освещения, а также обустройство пешеходных дорожек, обойдется городу примерно в 500 миллионов рублей. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, завершение работы и открытие движения по обновленному мосту запланировано на конец года. Поиски двух охотников, пропавших в прошлом году, завершились в Сургутском районе. Они исчезли 2 сентября. Последний раз их ниву зафиксировали камеры видеонаблюдения возле моста через Обь, после чего связь с мужчинами оборвалась. И вот на днях спасатели обследовали акваторию протоки Микишина с помощью водолазов и нашли затонувший автомобиль с пропавшими. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Согласно предварительной версии, машина съехала в воду с высокого берега, а люди просто не смогли выбраться. Власти Нефтеюганска продолжают освобождать муниципальные земли от самовольно установленных торговых объектов. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, основанием для демонтажа служат вступившие в силу решения суда. Перед сносом специалисты и судебные приставы проводят вскрытие павильонов, описывают оставленное имущество, после чего подрядчики разбирают конструкции. Сейчас в городе насчитывается около 10 незаконных объектов, по которым уже утвержден график демонтажа. Еще 4 торговые точки остаются предметом судебных разбирательств. В администрации напомнили, что владельцам придется компенсировать расходы на снос, вывоз конструкции и восстановление территории, если они не уберут объекты самостоятельно. Рейды по выявлению и ликвидации незаконных торговых точек будут продолжены. И последней отрадной новостью поделился департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Сегодня в лесах округа не зарегистрировано ни одного пожара, однако риски сохраняются. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности. В ряде районов округа прогнозируется высокая вероятность возникновения возгораний. Всего же с начала сезона в Югре ликвидировано 38 лесных пожаров и 24 ландшафтных. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 3000 гектаров. Если вы стали свидетелям возгорания, немедленно сообщите об этом в специализированную диспетчерскую службу авиалесоохраны Югры по номеру 8-34-67-33-15-46. Также доступны прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 и служба экстренного реагирования 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра продемонстрировала выдающиеся результаты в борьбе с социальным сиротством. На дорогах округа появятся новые пункты весового контроля. Югорские огнеборцы справились со всеми природными пожарами. Югра вновь подтвердила статус одного из ведущих регионов России, войдя в пятерку лучших по результатам оценки ситуации с социальным сиротством. Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова представила эти позитивные данные президенту Владимиру Путину. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, достижения в области защиты детства являются ярким примером эффективной региональной политики. Бюджет Югры на 2026-2028 годы сохранил свою социальную направленность. 67% расходов пойдут на социальные нужды. Это позволит региону полностью выполнить все обязательства. Дороги Югры берут под усиленный контроль. На южном обходе Сургута, рядом с новым мостом Звезда Оби, готовятся к запуску два новых пункта весового контроля. С их учетом в округе будут работать уже 22 таких комплекса. Умная система взвешивает и измеряет большегрузы прямо на ходу. Если машина едет с перевесом, ее номер тут же высвечивается на табло, а информация передается в Ространснадзор. До 1 сентября комплексы будут работать в тестовом режиме. Данные о нарушениях публикуются на сайте окружного управления автодорог. Такие пункты помогают уберечь региональные трассы от тяжеловесов и сохранить асфальт от разрушения. Власти Нефтеюганска продолжают освобождать муниципальные земли от самовольно установленных торговых объектов. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, основанием для демонтажа служат вступившие в силу решения суда. Перед сносом специалисты и судебные приставы проводят вскрытие павильонов, описывают оставленное имущество, после чего подрядчики разбирают конструкции. Сейчас в городе насчитывается около 10 незаконных объектов, по которым уже утвержден график демонтажа. Еще 4 торговые точки остаются предметом судебных разбирательств. В администрации напомнили, что владельцам придется компенсировать расходы на снос, вывоз конструкции и восстановление территории, если они не уберут объекты самостоятельно. Рейды по выявлению и ликвидации незаконных торговых точек будут продолжены. И последней отрадной новостью поделился Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. Сегодня в лесах округа не зарегистрировано ни одного пожара, однако риски сохраняются. В связи с этим специалисты напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности. В ряде районов округа прогнозируется высокая вероятность возникновения возгораний. Всего же с начала сезона в Югре ликвидировано 38 лесных пожаров и 24 ландшафтных. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 3000 гектаров. Если вы стали свидетелям возгорания, немедленно сообщите об этом в специализированную диспетчерскую службу авиалесоохраны Югры по номеру 8-34-67-33-15-46. Также доступны прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00 и служба экстренного реагирования 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу?
9: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра продемонстрировала выдающиеся результаты в борьбе с социальным сиротством. На дорогах округа появятся новые пункты весового контроля. У сотрудников авиалесоохраны Югры появился необычный подопечный. Югра вновь подтвердила статус одного из ведущих регионов России, войдя в пятерку лучших по результатам оценки ситуации с социальным сиротством. Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова представила эти позитивные данные президенту Владимиру Путину. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, достижения в области защиты детства являются ярким примером эффективной региональной политики. Бюджет Югры на 2026-2028 годы сохранил свою социальную направленность. 67% расходов пойдут на социальные нужды. Это позволит региону полностью выполнить все обязательства. Дороги Югры берут под усиленный контроль. На южном обходе Сургута, рядом с новым мостом Звезда Оби, готовятся к запуску два новых пункта весового контроля. С их учетом в округе будут работать уже 22 таких комплекса. Умная система взвешивает и измеряет большегрузы прямо на ходу. Если машина едет с перевесом, ее номер тут же высвечивается на табло, а информация передается в Ространснадзор. До 1 сентября комплексы будут работать в тестовом режиме. Данные о нарушениях публикуются на сайте окружного управления автодорог. Такие пункты помогают уберечь региональные трассы от тяжеловесов и сохранить асфальт от разрушения. Нефтеюганцы на пороге знаменательного события. Городской фонтан, молчавший с 2020 года, готовится к своему триумфальному возвращению. Сейчас специалисты завершают последние приготовления, настраивают оборудование, системы водоснабжения и программное обеспечение, чтобы к концу недели объект предстал во всей красе. Путь к этому моменту был тернист. Сначала пандемия, затем необходимость капитального ремонта, задержки и даже смена подрядчика. Но все трудности позади, и обновленный фонтан готов удивлять. Теперь он оснащен современными системами управления, новым инженерным и световым оборудованием, а также двумя режимами – динамическим и статическим. И последнее. Сотрудники авиалесоохраны Югры, чья работа заключается в ежедневной защите наших бескрайних таежных просторов, проявляют не только мужество, но и невероятное милосердие. Так, во время тушения одного из недавних пожаров в Советском районе, где пламя стремительно уничтожало все на своем пути, они обнаружили крошечного бельчонка. Сирота был обречен, но люди в оранжевых жилетах не смогли пройти мимо. Забрав его с собой, они обеспечили малышу заботу и питание. Теперь под их присмотром, в тепле и безопасности, у бельчонка есть шанс окрепнуть и однажды вновь вернуться в родной лес. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ и какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра продемонстрировала выдающиеся результаты в борьбе с социальным сиротством. На дорогах округа появятся новые пункты весового контроля. У сотрудников авиалесоохраны Югры появился необычный подопечный. Югра вновь подтвердила статус одного из ведущих регионов России, войдя в пятерку лучших по результатам оценки ситуации с социальным сиротством. Федеральный уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова представила эти позитивные данные президенту Владимиру Путину. Как отметил в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук, достижения в области защиты детства являются ярким примером эффективной региональной политики. Бюджет Югры на 2026-2028 годы сохранил свою социальную направленность. 67% расходов пойдут на социальные нужды. Это позволит региону полностью выполнить все обязательства. Дороги Югры берут под усиленный контроль. На южном обходе Сургута, рядом с новым мостом Звезда-Аби, готовятся к запуску два новых пункта весового контроля. С их учетом в округе будут работать уже 22 таких комплекса. Умная система взвешивает и измеряет большегрузы прямо на ходу. Если машина едет с перевесом, ее номер тут же высвечивается на табло, а информация передается в Ространснадзор. До 1 сентября комплексы будут работать в тестовом режиме. Данные о нарушениях публикуются на сайте окружного управления автодорог. Такие пункты помогают уберечь региональные трассы от тяжеловесов и сохранить асфальт от разрушения. Нефтеюганцы на пороге знаменательного события. Городской фонтан, молчавший с 2020 года, готовится к своему триумфальному возвращению. Сейчас специалисты завершают последние приготовления, настраивают оборудование, систему водоснабжения и программное обеспечение, чтобы к концу недели объект предстал во всей красе. Путь к этому моменту был тернист. Сначала пандемия, затем необходимость капитального ремонта, задержки и даже смена подрядчика. Но все трудности позади, и обновленный фонтан готов удивлять. Теперь он оснащен современными системами управления, новым инженерным и световым оборудованием, а также двумя режимами – динамическим и статическим. И последнее. Сотрудники авиалесоохраны Югры, чья работа заключается в ежедневной защите наших бескрайних таежных просторов, проявляют не только мужество, но и невероятное милосердие. Так, во время тушения одного из недавних пожаров в Советском районе, где пламя стремительно уничтожало все на своем пути, они обнаружили крошечного бельчонка. Сирота был обречен, но люди в оранжевых жилетах не смогли пройти мимо. Забрав его с собой, они обеспечили малышу заботу и питание. Теперь под их присмотром, в тепле и безопасности, у бельчонка есть шанс окрепнуть и однажды вновь вернуться в родной лес. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
12: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
14: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое...
16: Проекты России. 0+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляешь...

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Крупнейшее предприятие Югры «Североавтодор» расширяет свою социальную политику. В Нижневартовске самокатчик устроил серьезное ДТП. Сургутские легкоатлеты с нарушениями слуха успешно представили Югру на международных соревнованиях. Крупнейший дорожный оператор Югры «Североавтодор» существенно увеличил корпоративный демографический капитал. Теперь при рождении третьего и последующих детей сотрудницы компании будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Примечательно, что эта сумма не облагается налогами. Данная инициатива, не имеющая аналогов в регионе, направлена на укрепление семейных ценностей и стимулирование рождаемости. Первый такой сертификат накануне, в День защиты детей, вручили ведущему инженеру-сметчику Наталье Петровой. Она в третий раз стала мамой. Ранее размер такой материальной помощи составлял 100 тысяч рублей. Глава региона Руслан Кухарук высоко оценил решение компании, назвав его примером ответственного отношения бизнеса к сотрудникам и их семьям. Губернатор считает, что подобные меры способствуют устойчивому развитию региона. Серьезное дорожное происшествие спровоцировал водитель электросамоката в Нижневартовске. ДТП произошло накануне на улице Омской. Поклонник двухколесного транспорта при пересечении дороги не уступил проезд и врезался в иномарку. В результате столкновения виновник аварии получил травмы. Позже выяснилось, что он был пьян. Госавтоинспекторы напоминают, что за нетрезвую езду самокатчикам и велосипедистам грозит штраф до 1500 рублей. Всего же за первый день лета на дорогах Югры было зарегистрировано 3 аварии, в которых пострадали 3 человека. «Единая Россия» подвела итоги внутрипартийных выборов в Югре. Жители региона определяли кандидатов для предстоящих кампаний, используя 2 модели голосования. В крупных городах электронное волеизъявление через госуслуги показало высокую активность – 78% явки, что вывело Югру в топ-10 по стране. В малых населенных пунктах, где голосование проходило по спискам, явка составила 63%. Партия отметила значительное число победителей среди участников СВО и молодежи до 35 лет. По итогам праймерис в Госдуму определены Павел Завальный, Дмитрий Аксенов и Ольга Ануфриева. Финальное решение о выдвижении кандидатов будет принято на съезде партии 28 июня. Напомним, осенью в Югре запланировано 19 избирательных кампаний, в рамках которых предстоит определить 298 депутатов в Государственную Думу, в Думу округа, Тюменскую областную и местные советы. Также состоятся довыборы на 12 мандатов в 6 муниципальных образованиях. И последнее. Спортсмены из Югры успешно выступили на международных соревнованиях по легкой атлетике среди участников с нарушением слуха, которые прошли в белорусском Витебске. В составе сборной России наш регион представляли 4 сургутянина. Главным героем турнира стал Игорь Залуцкий, завоевавший золото на дистанции 5000 метров и бронзу в беге на 1500. Серебряную медаль на 5-километровке выиграл Михаил Панчук, уступив победителю всего несколько секунд. Еще одну награду высшей пробы округу принесла Оксана Симоновская, ставшая лучшей в метании копья. Ее результат – 38 метров 45 сантиметров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Главное окружное.
1: Звезды лужать, лить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
0: Радио «Югра».

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона. Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские ученые сделали важный шаг в лечении кожных заболеваний. В Кандинском районе нашли утонувшего ребенка. Сургутские легкоатлеты с нарушениями слуха успешно представили Югру на международных соревнованиях. В Югре тестируют инновационный бальзам для лечения кожных заболеваний. Препарат под названием «Югралан» разработали ученые окружного центра рационального недропользования имени Шпильмана. В его основе содержится эмульсия из югорской нефти, которая по своим лечебным свойствам похожа на нафталиновую. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, сейчас новый бальзам проходит клинические испытания в диспансерах Ханты-Мансийска и Сургута. Дерматологи проверяют, насколько средство эффективно при псориазе и хронических дерматитах. Первый этап исследований уже завершен и признан успешным. Врачи отмечают, что препарат хорошо снимает воспаление и сухость кожи, не вызывая при этом никаких побочных реакций. Спасатели обнаружили тело 13-летней школьницы, утонувшей в Кандинском районе. Напомню, несчастный случай произошел 27 мая в поселке Междуреченский. По словам очевидцев, девочка купалась в Канде, нырнула с баржи и больше на поверхности воды не показалась. Накануне тело ребенка нашли в 3 километрах ниже по течению от места происшествия. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи. Сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан ни на минуту не оставлять детей без присмотра у воды. Кроме того, ведомство призывает выбирать для летнего отдыха исключительно оборудованные пляжи и проговаривать с детьми правила безопасного поведения. «Единая Россия» подвела итоги внутрипартийных выборов в Югре. Жители региона определяли кандидатов для предстоящих кампаний, используя 2 модели голосования. В крупных городах электронное волеизъявление через госуслуги показало высокую активность – 78% явки, что вывело Югру в топ-10 по стране. В малых населенных пунктах, где голосование проходило по спискам, явка составила 63%. Партия отметила значительное число победителей среди участников СВО и молодежи до 35 лет. По итогам праймерис в Госдуму определены Павел Завальный, Дмитрий Аксенов и Ольга Ануфриева. Финальное решение о выдвижении кандидатов будет принято на съезде партии 28 июня. Напомним, осенью в Югре запланировано 19 избирательных кампаний, в рамках которых предстоит определить 298 депутатов в Государственную Думу, в Думу округа, Тюменскую областную и местные советы. Также состоятся довыборы на 12 мандатов в 6 муниципальных образованиях. И последнее. Спортсмены из Югры успешно выступили на международных соревнованиях по легкой атлетике среди участников с нарушением слуха, которые прошли в белорусском Витебске. В составе сборной России наш регион представляли 4 сургутянина. Главным героем турнира стал Игорь Залуцкий, завоевавший золото на дистанции 5000 метров и бронзу в беге на 1500. Серебряную медаль на 5-километровке выиграл Михаил Панчук, уступив победителю всего несколько секунд. Еще одну награду высшей пробы округу принесла Оксана Симоновская, ставшая лучшей в метании копья. Ее результат – 38 метров 45 сантиметров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки, стеклоочистители, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские ученые сделали важный шаг в лечении кожных заболеваний. В Кандинском районе нашли утонувшего ребенка. В Нижневартовске стартовал фестиваль «Жили-были». В Югре тестируют инновационный бальзам для лечения кожных заболеваний. Препарат под названием «Югралан» разработали ученые окружного центра рационального недропользования имени Шпильмана. В его основе содержится эмульсия из югорской нефти, которая по своим лечебным свойствам похожа на нафталиновую. Как отметил глава окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, сейчас новый бальзам проходит клинические испытания в диспансерах Ханты-Мансийска и Сургута. Дерматологи проверяют, насколько средство эффективно при псориазе и хронических дерматитах. Первый этап исследований уже завершен и признан успешным. Врачи отмечают, что препарат хорошо снимает воспаление и сухость кожи, не вызывая при этом никаких побочных реакций. Спасатели обнаружили тело 13-летней школьницы, утонувшей в Кандинском районе. Напомню, несчастный случай произошел 27 мая в поселке Междуреченский. По словам очевидцев, девочка купалась в Канде, нырнула с баржи и больше на поверхности воды не показалась. Накануне тело ребенка нашли в 3 километрах ниже по течению от места происшествия. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи. Сотрудники МЧС настоятельно просят югорчан ни на минуту не оставлять детей без присмотра у воды. Кроме того, ведомство призывает выбирать для летнего отдыха исключительно оборудованные пляжи и проговаривать с детьми правила безопасного поведения. Уральский городской суд оставил в силе решение о выдворении иностранного гражданина из России. Ранее миграционная служба привлекла его к ответственности за нарушение правил пребывания. Несмотря на получение разрешения на работу, иностранец не выполнил требования о прохождении повторного медицинского осмотра и не предоставил необходимые документы в полицию. В связи с этим ему был назначен штраф и принято решение о выдворении. Попытка оспорить это в суде, где заявитель признал свою вину и ссылался на наличие работы и отсутствие злого умысла, не увенчалось успехом. Суд посчитал, что назначенное наказание соответствует допущенному нарушению, а факт трудоустройства и отсутствие предыдущих проступков не являются достаточным основанием для отмены выдворения. И последнее. Вартовчан приглашают погрузиться в волшебный мир сказок. В городских библиотеках стартовал фестиваль «Жили-были». Гостей ждут увлекательные игровые программы, где можно будет проявить смекалку и фантазию, творческие мастер-классы и, конечно же, завораживающие кукольные спектакли и театрализованные представления. Любители литературы смогут насладиться громкими чтениями, а юные таланты проявят себя в конкурсах авторских сказок и ярких рисунков на асфальте. Каждый день фестиваля посвящен отдельной теме. От классических русских народных сказок до самобытных историй Югры и произведений народов России, а также авторских творений. Завершится праздник 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Так вот теперь сиди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске вновь пройдет уникальная образовательная программа «Хорошее дело. Югра». Сразу три югорские красавицы завоевали престижные титулы. В Нижневартовске стартовал фестиваль «Жили-были». Югорские участники специальной военной операции и их семьи получили уникальную возможность для развития своих социальных инициатив. Открыта регистрация на образовательную программу «Хорошее дело. Югра», которая пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 25 июня. Заявки от желающих научиться создавать и реализовывать социально значимые проекты принимаются с середины месяца. Программа предлагает два направления. Старт для тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании, и развитие для уже действующих авторов. Очное обучение станет лишь началом. До сентября участники будут работать над своими идеями онлайн, а кульминацией станет защита проектов. Предыдущий поток программы продемонстрировал впечатляющие результаты. Его участники разработали более двух десятков социальных проектов, подали заявки на гранты и запустили новые некоммерческие организации. Отмечу, инициатива «Хорошее дело. Югра» реализуется при поддержке ветеранских и общественных организаций региона.
2: Уральский городской суд оставил в силе решение о выдворении иностранного гражданина из России. Ранее миграционная служба привлекла его к ответственности за нарушение правил пребывания. Несмотря на получение разрешения на работу, иностранец не выполнил требования о прохождении повторного медицинского осмотра и не предоставил необходимые документы в полицию. В связи с этим ему был назначен штраф и принято решение о выдворении. Попытка оспорить это в суде, где заявитель признал свою вину и ссылался на наличие работы и отсутствие злого умысла, не увенчалось успехом. Суд посчитал, что назначенное наказание соответствует допущенному нарушению, а факт трудоустройства и отсутствие предыдущих проступков не являются достаточным основанием для отмены выдворения.
1: Вартовчан приглашают погрузиться в волшебный мир сказок. В городских библиотеках стартовал фестиваль «Жили-были». Гостей ждут увлекательные игровые программы, где можно будет проявить смекалку и фантазию, творческие мастер-классы и, конечно же, завораживающие кукольные спектакли и театрализованные представления. Любители литературы смогут насладиться громкими чтениями, а юные таланты проявят себя в конкурсах авторских сказок и ярких рисунков на асфальте. Каждый день фестиваля посвящен отдельно теме. От классических русских народных сказок до самобытных историй Югры и произведений народов России, а также авторских творений. Завершится праздник 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день русского языка. И последнее. Югорские красавицы вернулись с победами с национального конкурса «Хрустальная корона России», который состоялся в Москве. На протяжении трех дней 40 участниц из разных уголков страны соревновались в мастерстве самопрезентации, показе национальных костюмов и вечерних платьев. Югру представляли три претендентки. Девушки продемонстрировали свои лучшие качества. Итог впечатляет. Элина Романова стала «Мисс Россия Брикс 2026». Ольга Летучая – «Мисс Россия Евразия». А Диана Сачебарова – первая вице-мисс «Классик России мира 2026». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Крупнейшее предприятие Югры «Североавтодор» расширяет свою социальную политику. В Пытьяхе стартовал очередной этап реконструкции ключевого автомобильного моста. У сотрудников авиалеса охраны округа появился необычный подопечный. Крупнейший дорожный оператор Югры «Североавтодор» существенно увеличил корпоративный демографический капитал. Теперь при рождении третьего и последующих детей сотрудницы компании будут получать единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. Примечательно, что эта сумма не облагается налогами. Данная инициатива, не имеющая аналогов в регионе, направлена на укрепление семейных ценностей и стимулирование рождаемости. Первый такой сертификат накануне, в День защиты детей, вручили ведущему инженеру-сметчику Наталье Петровой. Она в третий раз стала мамой. Отмечу, ранее размер такой материальной помощи составлял 100 тысяч рублей. Глава региона Руслан Кухарук высоко оценил решение компании, назвав его примером ответственного отношения бизнеса к сотрудникам и их семьям. Губернатор считает, что подобные меры способствуют устойчивому развитию региона. Пытьях приступил к модернизации одной из ключевых транспортных артерий. Речь о путепроводе над железнодорожными путями, соединяющем центральную часть города с двумя микрорайонами. Подрядчик уже запустил движение по временному объезду и приступил к разбору старого сооружения. На введенном участке действует реверсивное светофорное регулирование, предоставляя по 2 минуты для каждого направления. Большегрузом тяжелее 30 тонн проезд по новой конструкции запрещен. Водителям габаритного транспорта рекомендовано искать другие пути. Отмечу, полная реконструкция основного путепровода, включающая замену опор, укладку нового дорожного покрытия, монтаж систем ливневой канализации и освещения, а также обустройство пешеходных дорожек обойдется городу примерно в 500 миллионов рублей. По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, завершение работы и открытие движения по обновленному мосту запланировано на конец года. Югорчане проявляют высокую активность в голосовании за объекты благоустройства, стремясь к обновлению своих населенных пунктов. Это прямой способ повлиять на развитие общественных пространств, от создания зеленых зон и обустройства набережных до установки современных детских площадок. Более 142 тысяч жителей округа уже сделали выбор, способствуя повышению комфорта и привлекательности своих территорий. Голосование проходит на платформе загородсреда.госуслуги.ру и продлится до 12 июня. Поддержать можно один из 62 представленных проектов. Их реализация станет возможной благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И последнее. Сотрудники авиалеса охраны Югры, чья работа заключается в ежедневной защите наших бескрайних таежных просторов, проявляют не только мужество, но и невероятное милосердие. Так, во время тушения одного из недавних пожаров в Советском районе, где пламя стремительно уничтожало все на своем пути, они обнаружили крошечного бельчонка. Сирота был обречен, но люди в оранжевых жилетах не смогли пройти мимо. Забрав его с собой, они обеспечили малышу заботу и питание. Теперь под их присмотром утром в тепле и безопасности у бельчонка есть шанс окрепнуть и однажды вновь вернуться в родной лес. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
11: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
12: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
13: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
14: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
11: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

есть. Радио.